0: 5-5-1-1.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
1: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салют.
5: Привет.
0: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
1: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
5: Про здоровье.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска.

0: Записывайтесь. 205-3-205.
1: Водолей. Радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
2: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
3: Алло.
4: Здравствуйте, Василий.
3: Доброе утро.
4: Подскажите что-нибудь насчет такой машинки с Китая, Volkswagen T-Roc, что можете сказать?
3: Ну, T-Roc очень популярная тема. Сейчас же пошли вот абсолютно небольшого класса. В основном это до 1.4. Много Taos, Тироков, что еще, Тару XR, не знаю, как бы он сейчас войдет к нам, нет. Ну, короче, давайте рассматривать так. Если мы берем относительно небольшой автомобиль для там супруги, например, это выход из положения. Что он даст? Он даст неплохую динамику, он даст нормальный комфорта уровень, он даст возможность управления, потому что действительно он по сравнению с маленькими кроссоверами, которые выпускались у других производитель, ну и, конечно, там, корейцев, например, он намного интереснее. Притом он интереснее, что вот с China Market, это 23-24 года выпуска, но в новой будке второго поколения он просто суперский, вот честно. Это прям интересная машина. Жаль, только денег стоит космических. Но если мы разбираемся в мощности до 150 лошадей, это, по-моему, вот, ну, T-Roc, особенно второй, приоритетный вариант для тех, кто хочет раскошелиться. Но, опять же, есть еще и другие машины. Люди привозят очень много. Тридцаток, это я про Мазды. Люди везут хондовские, там, те же Везели, еще что-то. То есть в этом джете с правым рулем кроссоверы-то есть поинтереснее. Но, опять же, руль с другой стороны. Не факт, что всем подойдет.
4: А по металлу что можете сказать? Вот кто-то пугает там в ютубах, интернетах, байки, что якобы не так страшны китайские машины, как металл, из которого они сделаны. Вот что можете сказать, как-то дополнительно обрабатывать, там, как вот, может быть, эти русские из салона, знаете, антикор, там, днище. Mm-hmm. Такое нужно делать, что посоветуете?
3: Слушайте, вот давайте так, я тоже тут недавно обсуждал, мы очень много работаем с различными компаниями, которые в том числе и такие услуги предоставляют. По-хорошему, кроме элитных автомобилей, которые стоят свыше, там, ну, давайте вот ценовой сегмент свыше 20 миллионов рублей обозначим. По сути, все, что вот там до 10, до 15 миллионов, обрабатывать надо все. И китайцев, и французов, и немцев, и японцев, и корейцев. Обрабатывать надо все, потому что очень много изменений именно в технологичности, в содержании там многих веществ и так далее. То есть, если мы берем машину с целью, чтобы она не сгнила, не появлялись рыжики, практически 95% автомобилей подлежат обработке антикору, дополнительной шумоизоляции. Но вот почему-то именно только с китайским рынком, китайскими автомобилями всех волнует, оцинкованный ли кузов или нет. Открою тайну, те же Nissan, Honda, Toyota, многие уже давным-давно не цинкуются. И вот что-то вас вопрос этот вот как не волновал до этого, правда? Но зато мы же как бы мы берем... Я просто очень много видел ржавых машин, достаточно свежих, в исполнении от Lexus, Mazda, Nissan. И никто не парился особо. Все говорили, ну, японское качество. Как только услышали, что машина с китайского рынка, ой, ее надо цинковать, ой, ее надо обрабатывать. Все надо обрабатывать, если мы рассчитываем на долгосрочную эксплуатацию и отсутствие ржавчины. Если мы ухаживаем за автомобилем, хотя бы два раза в сезон промываем на автоматической мойке с днищем, никаких проблем у вас быть априори не должно. Она должна просыхать. Если вы храните ее в условиях капитального гаража и не стряхиваете с нее даже снег, тогда, наверное, я бы задумался. Да, там сгниет все.
4: Понятно. Спасибо вам огромное. Максимально развернутый ответ. Блин, столько всего интересного узнал для себя.
3: Спасибо огромное и вам. Благодарю за интересную беседу. Ну и, конечно, вас, друзья, слушатели, благодарю за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

Ask.fm и немного полезной информации на правах рекламы. Ну что, Красноярск, отправляемся в маленькое гастрономическое путешествие в Италию. И далеко ехать не придется. Во вкусные точки появились сырные палочки с горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. Откусываешь, а внутри нежный сливочный сыр, который красиво тянется. К ним можно взять соус пицца из томатов итальянских трав. Получается почти неаполитанский перекус. А для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Засыпали приправу в пакет, встряхнули, и обычный фри заиграл средиземноморскими нотами. Заезжайте на Красраб 195, Партизана Железняка 35А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусные точка». 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомат-навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Опять ремонт? Опять объезд? Опять пробка? Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
6: О, а это что за кнопка?
7: А сколько он ест?
6: А он точно самый безопасный?
7: Он и это может?
8: Да ну, не верю.
5: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
5: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко» и оставил в силе решение о снятии партии с выборов в Госдуму. Заседание длилось более 6 часов. Все ходатайства «Яблоко» были отклонены. Решение касается только федерального списка. На днях лидер партии призвал главу ЦИК либо признать обвинения абсурдными и сохранить регистрацию, либо через суд снять с выборов остальные партии. В здании суда были усилены меры безопасности. Об этом пишут «Осторожно новости». Импортный бензин, завезенный в Россию из Индии и других стран, застрял в Мурманском порту и пока не поступает на внутренние АЗС из-за спора о цене, сообщает «Инфотек» со ссылкой на источники в отрасли. Топливо остается на танкерах, поскольку импортеры предлагают продавать его значительно дороже российских внутренних цен. По данным издания, стоимость АИ-92 оценивается примерно в 110-150 тысяч рублей за тонну, что связано с высокой стоимостью доставки в российскую Арктику. В начале месяца Россия получила первую партию индийского бензина объемом 42 тысячи тонн, о чем ранее писало агентство Bloomberg. Об этом пишет Борус. В Зеленогорске 2-летний мальчик утонул в металлическом баке на даче. Трагедия произошла 14 августа. Ребенок остался под присмотром бабушки, но женщина отвлеклась, и мальчик залез по лестнице в бак и упал. Возбуждено уголовное дело, пишет Борус Люди. Банки могут закрыть более 2000 отделений в 2026 году. Это станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений, пишут «Известия», изучившие данные ЦБ. С января по август 2026 года было закрыто около 1370 дополнительных офисов. Среди причин названы переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков снизить расходы на содержание офисов. В яблоневом саду Татышев-парка созрел первый урожай. В дирекции посетителям напомнили, как собирать плоды, не повреждая деревья. Яблоки рекомендуют срывать только с тех веток, до которых можно дотянуться с земли. Забираться на деревья нельзя. Во время сбора ветви следует придерживать, чтобы не сломать их, а после посещения сада убрать за собой мусор. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! А-ха! Какой чудесный день!
4: Климат-контроль!
5: На 96.2 FM.
6: Во вторник, 18 августа, в нашем городе переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске 8 утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу.
2: И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коннечива.
9: Здоровеньки були.
10: Саламат сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
4: Красноярск FM 96.2.

0: Ну вот такие вот замечательные композиции у нас сегодня звучат. Всем доброе утро! Новый час продолжается. Если что, завтрак чемпионов. Вот 8.09 уже у нас. Юль, ну как же
1: доброе
0: так
1: быстро-то? Доброе утро.
0: Доброе.
1: А меня, мне кажется, не учили смотреть перед выходом прогноз погоды. Я уже на радостях, что лето-то продолжается. Шорты, футболка вышла, околела. Ребята, если вы еще не вышли из дома, то сегодня нужно знатно утеплиться.
0: Или, ну, не выходить, может быть.
1: Либо не выходить, да, тоже вариант. Но если что, мы вам его не советовали.
0: Да, это все ваше решение. А вот сегодня у нас 18 августа, вторник. И что мы точно посоветуем, так это никогда не сдаваться. Сегодня именно такой день. Never give up day. Вот так.
1: Угу.
0: Знаешь, да?
1: Песня.
0: Never gonna give you up.
1: А, да, это вот оттуда. Ну, я немножко с английским не дружу.
0: Ничего страшного. Я переведу на немецкий. Итак, день лучших друзей сегодня также у нас.
1: Ох, подруженьки мои, поздравляю. Знаешь, хотела бы сказать, вот давайте там соберемся, отметим, но у меня есть огромная проблема. Во-первых, все с детьми. Это, наверное, самое главное. Во-вторых, мы все живем в разных городах.
0: Да.
1: Просто к слову, одна сейчас в Аргентине, другая в Красноярске, а третья в Новосибирске.
0: Вот это
1: и
0: да.
1: Как соединиться? А непонятно как.
0: Где-нибудь на острове, на
1: каком-нибудь. Ну, слушай, поэтому чатики нам в помощь.
0: Чатики?
1: Ты представляешь, да, что в женских чатиках происходит?
0: Не знаю.
1: Максимально все интересно.
0: Не знаю, не подсматривал. День географа. Да? Mm-hmm. Поздравим мы их тоже сегодня.
1: Да, да, у меня в семье, между прочим, географы имеются.
0: Пожалуйста, вот, мы сможем поздравить вас от Санкт-Петербурга до Камчатки. Mm-hmm. А? Вот так вот.
1: Вот ты географически. Это, ну, ты прекращай уже свои познания в географии. Мы подтянем немножко, а потом...
0: Ну и день электричества, друзья. Поэтому, если вас хоть раз било 220 или чуть меньше, в общем-то, можете отпраздновать сегодня в том числе.
1: Кстати, Сева, рассказывай, как ты вчера сходил на открытие нового ресторана?
0: Это было роскошно, чудесно, очень вкусно. Примерно мои весы прибавили вот на своем циферблате еще парочку циферок. И поэтому я вообще все расскажу. Все расскажу,
1: но давай чуточку позже.
0: Давай.

0: Реклама.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
2: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат на над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОСЗ «Конструктив Веломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple Car Play и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ждать баню год?
8: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
9: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
10: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
11: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам «Джили». Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
12: О, а это что за кнопка?
13: А сколько он ест?
12: А он точно самый безопасный?
13: Он и это может?
14: Да ну, не верю.
11: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой «Джили» в автоцентре ВСК.
15: Новые автомобили «Джили». Проверено дорогами и автовладельцами.
11: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
15: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково, 11.
16: У «Оптики» ваше зрение день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
18: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8:19 в Красноярске. Юль, ну что, давай поделюсь с тобой, что же происходило вчера.
1: Давай, поговорим про открытие ресторана.
0: Да, ресторан называется «Майна». Вот меня вчера пригласили, это ни в коем случае не реклама, просто вот пригласили меня как хорошего человека.
1: Ну, я так понимаю, что это ресторан от наших хороших знакомых, вот ребят «Фреска»,
0: да? «Фреска» открыли, и открыл тот самый ресторатор, ты думаешь, что знаешь, Хаям.
1: Ну, конечно, да.
0: Вот, и сделал он это очень красиво, очень по-семейному, по-домашнему. Ну, в принципе, ресторан в себе такие ценности и несет. И изначально это название, это не просто название, «Майна». Это имя его мамы, которая вчера тоже присутствовала.
1: А, да ты что?
0: Такая милота, да. У них там вообще по всему ресторану там детские фотографии, очень классные, стильные и стилизованные блюда под то, как проходило его детство.
1: Вот и эти вот мамины пирожки,
0: вот
1: мамины
0: вообще,
1: булочки.
0: Ну,
1: все,
0: там,
1: да?
0: Там даже вкуснее все гораздо. Просто мамины пирожки и булочки. Это тяжело назвать, понимаешь? Это прям такая высокая кухня. Открытая кухня, кстати, тоже интересно, то, что можно поглазить, посмотреть, что же там вообще тебе делают, как тебе готовят.
1: Я, на самом деле, очень люблю рестораны с открытой кухней. Вот мне нравится, допустим, вот в Тунгуске, там же та самая открытая кухня. Прикольно походить, поглазеть, посмотреть. Во многих заведениях такое, мне кажется, это огромный плюс, правильно ты говоришь, что люди хотя бы понимают, что, как и почему.
0: Ну вот, и что же, и после сета из 7, кажется, блюд вместе с закусками.
1: 7?
0: 7! Я, во-первых, все доел.
1: Ну, потому что в детстве учили не оставлять ничего в тарелке.
0: Конечно.
1: Там мама, тем более, его была.

получаете информацию на дом на ульяновском.рф, либо же в офисе продаж по телефону 230-2020, застройщик ООО «ЭЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
4: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-76-96.
3: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
5: Из Красноярска.
6: Для Красноярска. 8:27 в Красноярске. Доброе всем утро, Сева. Ну, бывало же такое у тебя, что ты вот читаешь книжку и не можешь разобраться. Блин, кто есть кто? Этот какой-то троюродный дядя? Вообще, кем этот кому приходится? Ну, непонятно.
7: Юль, мне так с детства говорили. Вот ты, Сева, смотришь книгу, а видишь фигу.
6: А мне вот тоже, между прочим, так говорили. Мне кажется, там на каком-то одном заводе раздавали наших родителей.
7: Короче, эти фразы тоже.
6: В общем, у Яндекс.Книг появилась новая такая суперсила. Это яичный компаньон, который умеет объяснять, кто есть кто в сюжете.
7: И кто есть кто.
6: Функция называется «О персонажах». Короче, если вот ты открыл книжку, что творишь? Что ты это делаешь?
7: Вытворяешь. Если я открыл книжку, открыл.
6: Да, и ты не можешь вспомнить, там кто кем приходится, или вообще не можешь разобраться, все, забиваешь в яичку, говоришь, я не понимаю. И тебе все объясняют абсолютно русским языком. И вот с одной стороны, мне кажется, это очень полезная функция, особенно для тех, кто в школе проходит, казалось бы, не школьную программу, а по литературе мы такое проходили. Mm-hmm. Мне кажется, «Война и мир» — это вообще не для школы.
7: Но там и сломается в том числе, ты знаешь.
6: Там сломаются все, и даже учительница литературы, потому что она начнет, значит, манипулировать тобой, она начнет перекладывать на тебя ответственность, что это ты не понимаешь, значит, тебе надо перечитать и разобраться. А сама, по всей видимости, тоже немножко подзабыла. Короче, классно, когда появляются у нас какие-то вот такие вот помощники. Самое главное, чтобы они реально нам помогали. Да. А не как этот чатик GPT давал бесполезные советы.
7: Я согласен с тобой полностью, но давай так. Мозг нужно питать, чтобы он сам тоже что-то понимал. Этого нужно кушать хорошо.
6: Ну и нам всегда говорят о том, что мозг любит что? Он любит сладкое, а мы, значит, от него далеко не уходим. И если вы сегодня еще не употребили сладкое, то для вас информация на правах рекламы. Если сейчас едете где-то мимо вкусной точка, допустим, вы на Перенсона 4, на Красрабе 195 или Молокова 43, то заезжайте и, допустим, берите кофе плюс пирожок лесные ягоды крем-чиз, там хрустящее тесто, там сочная начинка. Может быть, вы вот этим прохладным утром такие, а я хочу мороженое.
7: Да.
6: Да, пожалуйста. Тем более, там есть новинка Айс Делюкс карамель маршмеллоу. То есть это и натуральное цельное молоко, это и густой карамельный топпинг, и яркий голубые и розовые маршмеллоу, которые вы добавляете по своему вкусу. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО. Город Москва». ОГРН 102-770-251-754.
7: Все хорошо.
6: Это утро, я могу то, что пить, да?
8: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Дивснай», Другая, 117-246-801-95-03. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
7: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
8: Много затрат в августе? С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей, Нурофен 12 таблеток за 89 рублей, Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
12: 8.36 в Красноярске. Мы проверяем дорожную ситуацию. От Яндекса 4 балла. Итак, Сева, что на правом берегу? А на правом, на самом деле, Сева разводит руками, потому что там вообще никаких ничего. Затруднений. Да, давай сразу передвигаемся на левый. Здесь немножко притормозим при движении. Если вот со стороны проспекта Котельникова выезжать на кольцо и дальше на Майорчика, то мы с вами постоим там. Однозначно Высотная в центр чуть подзагрузилась, как, впрочем, Лесопарковая от кольца в сторону Свободного. Выезд, а вернее поворот с Гусарова на Высотную сейчас немного хромает, и если будет выезжать с Тотмина на кольцо и дальше на Калинина до Лимана Про из-за дорожных работ, мы с вами тоже сбросим скорость. Что касается Северного шоссе, то по обеим сторонам мы стоим в районе развязки с проспектом Котельникова. И также есть пробка на Партизана от Краснодарской до Зенита буквально с вами стоим. Кольцо Шахтеров загружено сейчас из-за того, что на нем произошло ДТП, но в ту сторону мы с вами чуть-чуть, правда, сбросим скорость, и на этом пока что все. От Яндекса 4 балла, совсем скоро 8.40 мы встречаемся в автомобильной рубрике «Встречка». Всю эту неделю «Встречка» идет еще пока в повторе. Александр Морозов отдыхает и набирается сил, а на следующей неделе будем с ним общаться в прямом эфире. Если будут вопросы, то пишите их в нашу группу ВК «Радио Красноярск ФМ» или звоните по номеру 320-0600.
13: Стоп-машина, эй, машина! Стоп-машина, эй!
11: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
6: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
7: Питер. Лето. Белые ночи и яркие огни на Неве. Настоящий шик, который можно примерить на себя. Петербургский шик. Женский брендовый бутик в ТРЦ «Комсомол». Пастельная палитра от Александра Богданова. Выражение интеллектуальной женственности, стиля и романтики. Яркие цвета и натуральные материалы в элегантных платьях итальянской марки «Анна Верди». А сейчас особая новость. Скидки до 70% на широкий ассортимент. Примерьте на себя петербургский шик. На первом этаже ТРЦ «Комсомол».
8: Акция действует до 30 сентября.

0: Ну что же нам нужно?
1: Ну что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8.44. Юля, а ты не знала, что вот буквально недавно отгремел концерт Канье Уэста в Казахстане?
1: А, да, я слышала. Ну, там же сначала его отменили, перенесли на 15 августа.
0: Да.
1: Сцена...
0: Сдулась.
1: А почему она сдулась? Она была надувная, что ли?
0: Она надувная, да. Это вот полусфера, она, оказывается, не полностью монолитная, там только какая-то ее часть сверху, а остальное — это просто шарик. Ну, ладно, надеюсь, что она не сдуется вот 10 октября и 11, потому что Канье Уэст приезжает в Санкт-Петербург. Да, к нам
1: там
0: в Россию.
1: Просто какой-то космос билеты. Они вроде были заявлены, вот 9 000 рублей. Их быстро расхватали. Мне кажется, так чисто
0: за
1: по своим рассовали. Да.
0: За пару минут их расхватали. Он будет выступать на Газпром-арене. Это прям гигантская площадка. Об этом объявил организатор Say Agency. И вот кажется, в этот раз он уже точно приедет. Новость, понятно, что очень крутая, интересная. Но цены, да, действительно, ты права, цены очень-очень-очень большие.
1: Ну давай, за какую сумму сейчас можно ухватить билет?
0: Ну, то, что сейчас показывается на 10 октября конкретно, это 50 000 рублей возле сцены, либо же 160 000 рублей это за места в ложе.
1: Вот, да? Это VIP-ложа. А там не будет случайно, как на концерте Билана, что он вроде устроил все по красоте, ну, по его мнению. Все, в основном, фанаты, конечно же, купили в зоне танцпола билеты, а его там просто не было видно.
0: Ну, вообще, у меня вот как раз-таки товарищ был на концерте в Казахстане, был вот возле сцены, сказал, что все отлично видно. Все отлично видно. Забраться к нему туда не получится, конечно, но видно действительно замечательно.
1: А что он сказал? Он поет вживую или нет?
0: Да, поет вживую, но с плейбеками. Знаешь, что самое интересное? Главное, чтобы не перенесли концерт Канье Уэста ради концерта Шамана, как с Колобком получилось.
1: А у нас все возможно, поэтому будьте готовы и начеку. Ну и наверняка, если вы занимаетесь квартирным вопросом, вот я сейчас именно такой человек, то рекомендация и информация на правах рекламы. ЖК «Фамилия» в Солнечном от ГСК «Спецстрой». Знаете, такое место, вот куда ты приезжаешь, и там можно посмотреть лично на, ну, вот на то, что построено уже. Вам проведут экскурсию по строительной площадке, менеджеры покажут, какие планировки есть, расскажут о квартирах, покажут дворы без машин, парковку, инфраструктуру рядом. Потому что одно дело, конечно же, выбирать по фотографиям сайта, по вот таким нарисованным графическим планировкам, а другое дело приехать и посмотреть вообще, по энергетике вы с этим местом совпадаете или же нет. Но я думаю, что все-таки совпадете. Можно будет сравнить варианты, задать вопросы. Комплекс строит в советском районе Красноярска. ЖК «Фамилия» — это место вашей семейной идиллии. Запись на экскурсию по телефону 217-80-50. Подробности также получаете на сайте 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Друзья, впереди автомобильная рубрика «Встречка».
2: Завтрак чемпионов!
3: Просыпаемся!
1: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
4: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на Красноярск ФМ.
5: Алло.
6: Здравствуйте.
5: Доброе утро.
6: Меня Василий зовут.
5: Слушаю, Василий.
6: Вопрос такой. В общем, товарищ у меня из Железногорска продал «Авентис». У него был на механике 2006-го, то ли 2007-го года такой, ну, хороший, в одних руках там, в общем, сказать, просто что пробег уже был в районе 200, решил сменить машину, продал его. И сейчас, в общем, участвует в торгах с Японии, смотрит «Гольф», «Универсал», литровый какой-то там мягкий гибрид, но он уже мимо двух торгов пролетел. И сейчас, значит, задумался, может быть, взять «Пассат» постарее. Ну, как бы шансов больше. Ну и машина поинтереснее, поприятней. Ну вот что думаете в эксплуатации, в обслуживании, как бы, что принесет меньше проблем? Вот такой «Гольф»?
5: Слушайте, ну, я все-таки на самом деле был бы за «Гольф». Почему? Потому что в свете последних событий это реально интересная тема в плане экономии. Плюс он интересно управляется. Да, несмотря на то, что вроде ты смотришь по показателям, такая, как бы, ну, сомнительная тележка. Что там, этот мягкий гибрид, там литр, ну, как бы и вроде иллюзорной кажется экономия, а по факту, на самом деле, если это рабочая машина, ему она нужна на каждый день, то там экономия будет. Что касается ремонта, вот с гольфами вопросов меньше, по факту. Да, уровень комфорта относительно Пассата это не то. И мы тут обсуждать даже не будем. Это просто разного класса автомобили. Ценник, если мы будем смотреть вот именно мягкие гибриды, он там с Пассатом пересекается. Но, опять же, тому, что нужно. Универсалы именно в плане, ну, то есть, ультраки с правым рулем сейчас пользуются спросом. Почему? Потому что, ну, такую тележку за эти деньги ты вряд ли возьмешь, но давайте вот положа руку на сердце. То, чем он владел, это Avensis. Абсолютно беспрекословный исполнитель твоих приказов. Если мы берем старые кузова, какие-нибудь там механику на 1.8, да это вообще бронебойная тема в плане надежности. Если уж брать вообще старый кузов, то они отхаживали и по 500 000, и по 600 тысяч километров. Вообще без проблем. Но если мы берем Passat, то тут ты будешь плясать в некоторых ситуациях с бубном. Да, это комфорт, это управляемость, это динамика, это неплохая вместимость, если мы действительно универсал смотрим. Но в плане ремонта это крокодиловые слезы по сравнению с тем, что он тратил раньше. Поэтому, наверное, я бы вообще в его случае не принимал решение продавать Avensis, я бы сначала промониторил рынок. То, что пролетел он мимо торгов там по гольфу тому же самому и так далее, ну, может быть, стоит посмотреть что-то еще с правым рулем, раз мы смотрим, мы будем смотреть японское. У японцев и на тойотовской, и на хондовской платформе было много вариантов. Да, они получаются фактически дороже, но менее проблемные. По факту то на то и выйдет, в случае, если у тебя с немцем что-то наестся. Но времени, геморроя и денег потрачено, может быть, даже меньше.
6: Ну, спасибо большое. Вообще, такой развернутый ответ. Сегодня буду звонить ему, все это постараюсь передать.
5: Если что, записи потом дадите послушать. Спасибо большое за звонок, товарищу, привет. У нас есть еще время на что-нибудь там, на разборчик вопроса?
0: Ну, есть один маленький вопрос. Машина, Александра, не заводится с кнопки, но заводится через сигналку. Mitsubishi RVR. Вот, столкнулась с такой проблемой, машина не заводится с кнопки, но вот через сигналку.
5: Ну, только едем к электрику. Чего я могу сказать? Батарейку тут вариантов поменяли. Много не будет. В смысле, с кнопки на сигналке батарейку поменяли, и что, если она с кнопки внутри салона не заводится? Тут как бы вариантов немного. Едем, диагностируем, смотрим, что происходит. Возможно, где-то с цепью проблема, возможно, с самой кнопкой проблема.
0: Ну, я так понял, что батарейку...
5: Хороший электрик разберется.
0: Батарейку поменяли в самом пульте, ну, то есть со штатной сигналки, с ключа. Не заводится.
5: Причем тут кнопка запуска старт-стоп, я что-то понять не могу.
0: А я не сказал старт-стоп.
5: Ну, ладно, это, видимо, как бы, ну, то, что вы поменяли батарейку там в одном брелке, в другом брелке, это уже личное дело, я как бы не разбираю, их рано или поздно все равно менять придется. Но кнопка есть кнопка, то есть если у нас кнопка внутри салона не работает, насколько я понимаю, тогда мы едем уже к диагносту. Если у нас не работает на брелке, ну, есть компании, которые брелоки ремонтируют, во-первых. Во-вторых, опять же, надо обратиться к специалистам и посмотреть, может быть, где-то действительно с кнопкой самой уже прям механической частью проблемы возникли. Если запускается сигнализация, которая установлена внештатно, принудительно, и вот эти системы могут несогласованно работать, но тут опять же только электрик, либо те, кто устанавливал эту сигнализацию внештатно, они смогут разобраться в самой схеме и понять, где может быть проблема с обходом, там, коншиной, еще чем-нибудь. Но изначально вопрос какой? То есть если не работает кнопка старт-стоп внутри салона, мы едем на диагностику к электрику. Если не работает брелок, есть тоже специализированные компании. Вот, собственно, все. Спасибо за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
4: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
9: Мы держим вас в курсе
10: важнейших событий.
9: Новости на Красноярск-ФМ.
11: Здравствуйте.
7: Строительство электродепо «Октябрьское» для красноярского метротрама оценили в 283 миллиона рублей. Тендер на работы уже появился на портале госзакупок. Подрядчику предстоит построить трехэтажный корпус площадью 34,5 тысячи квадратных метров, а также подземные тоннели, очистные сооружения и инженерные сети. Позже закупку отменили из-за технической ошибки. Напомню, депо появится на Высотной на месте рынка «Октябрьский». Проект прошел госэкспертизу в мае, но позже потребовал корректировки из-за ручья Серебряный, протекающего рядом. На это потратят еще 250 миллионов рублей, пишет Борус Люди. Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Его признали виновным в повторной дискредитации армии и распространении фейков о вооруженных силах. Прокурор запрашивал 12 лет и 1 месяц. Поводом для первого эпизода стал репост обложки британской газеты. Второе – выступление на YouTube-канале, где он призывал к прекращению огня. Шлосберг оставался в России, несмотря на статус иноагента, и неоднократно привлекался к ответственности. Об этом сообщает «Осторожно новости». Водители будут проходить внеочередные медосмотры с 1 марта. Если при диспансеризации, плановом осмотре или других визитах к врачу у них выявят заболевания, с которыми нельзя за руль. Сейчас медосвидетельствование необходимо проходить раз в 10 лет. После получения уведомления у водителя есть 3 месяца на прохождение внеочередной проверки. Все это время садиться за руль разрешено, однако за отказ от освидетельствования водителя лишат права управления транспортом. Об этом сообщает «Лента». Новым главой Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Красноярска назначен Виталий Леднев. Он уроженец города, выпускник СФУ. Работал от механика до гендиректора на транспортных предприятиях, пишет Ньюслаб. В Красноярске пройдет юбилейный 5-й по счету туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14 часов. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
10: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
11: Климат-контроль
12: на 96.2 FM.
1: В городе уже ощущается дыхание осени. Сейчас плюс 14 градусов. Сегодня днем переменно облачно. Дневная температура плюс 22.
13: Новая музыка в секретной фонотеке.
14: Красноярск FM.
15: После небольшой рекламы.
16: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
17: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
18: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
17: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 9 утра в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Салават сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.
14: Нормально.

0: Красноярска.
1: Для Красноярска. Девять часов и пять минут в Красноярске. Доброе всем утро. Новый музыкальный час. Здесь Юля Майнгард.
2: Да.
1: Ну и?
2: И кто еще? Угадайте, угадайте. Ладно,
1: да ладно.
2: Всем привет, ребят. Ну, низкий вам поклон. Большое спасибо, что 96.2 вот подключили сегодня. Чуточку погромче сделали. И как будто бы даже и дождь нам не помеха. Мы будем бегать между капель.
1: Ты знаешь, не помеха
2: Сева
1: вообще
2: Бельмасов.
1: Ничего. Режиссеру Колобка. Он говорит, да мне вообще без разницы. Хейтите вы меня, не хейтите. Нравится, не нравится. Вот я снял первую часть. Вторую снимать не буду. А сниму сразу третью. Он реально хочет поставить сразу третью часть. Антон Маслов рассказал, говорит, у меня есть план. И такое решение мы обсудили со зрителями после премьеры. Мне кажется, это были не зрители. Это, знаешь, такие, ну, чисто друзья, которые всегда на поддержке. Да ладно, Антоха, не переживай,
2: да
1: нормально все снял.
2: Да классный фильм. И бриджи у тебя модные. Вот так сказали.
1: Он сказал, что во второй части не будет, будет сразу третья. Мы договорились с пацанами, ну, а слово пацанское, как бы оно дорогого стоит.
2: Ну, да, миллиард стоил первый фильм.
1: Ну, как бы, да. И я не понимаю, а почему мы сразу на третью, а что? Там, я не знаю, лиса не съела Колобка, мы депрессию лисы не будем обсуждать во второй части.
2: Видимо, нет. Или, возможно, после того, как она съела Колобка, он переработался и...
1: Ну и, собственно, и вышел он уже вот примерно таким, каким его показали. Я говорю, зачем портите детскую психику? Это ладно. Короче, давай в Китай отправимся. Там тоже мультфильмы с сомнительной графикой создают. Но вот недавно появился вообще в соцсетях такой проект, созданный мамой и сыном. Китайский мультфильм с ужаснейшей графикой. Вот если туда внедрить Колобка, они будут идеально сочетаться.
2: Короче, ну что там получилось?
1: «Бычок Лай». Мультфильм называется именно так. Снят непрофессиональным мультипликатором, сначала он, конечно, стал предметом насмешек. Все-таки, фу, как вообще это можно смотреть и еще представлять зрителям? Но, между прочим, когда люди узнали вообще историю этого фильма, что это мама с сыном там сидели, монтажом занимались, там сочиняли всякие сцены, и на создание мультфильма ушло 5 лет, ты знаешь, люди сразу же переобулись.
2: И правда пошли?
1: Они начали этот мульт смотреть, они узнали, что мама действительно самостоятельно вложила в проект огромные какие-то деньги, ну, там, по ее меркам. И за первые 10 дней мультфильм собрал примерно 96 тысяч рублей. Это, конечно, мало сильно, и посмотрел его 331 зритель. А потом все больше, больше и больше, и в итоге сборы выросли, представляешь, в 800 раз. И сейчас, говорят, по суточной кассе мульт занимает 6-е место в Китае. Он даже еще не «Ачи Патруль» опережает.
2: Обалдеть. Слушай, ну я думаю, что здесь, опять же, классная история, которая уже сама продвигает фильм. История про маму и сына.
1: Да, возможно. Мне кажется, они на этом и сыграли, а может быть, они сами не ожидали. Поэтому, если у вас есть, я всегда говорю, какие-то парадоксальные идеи, возможно, их стоит воплотить, а потом вам это действительно придется очень даже на руку. Ну и мне кажется, мама не может своего сына не отблагодарить, что он вообще хотя бы пошел с ней на такую инициативу.
2: Да.
1: Знаешь, что, мне кажется, идеально ребенку подарить? Хотя я не знаю, сколько лет ребенку.
2: Билет на Колобка?
1: Да на Канье Веста, ты хотел сказать. Нет, и ни на того, ни на другого. Вот сводите его во «Вкусные точки». И для вас информация на правах рекламы. Тем более, что сейчас у «Вкусные точки» коллаба со смешариками. Берете китс-комбо, а там либо бургеры, либо наггетсы, овощи или фрукты, напиток и вот брелок с любимыми героями. На десерт, конечно же, мороженое, айс делюкс, карамель, маршмеллоу. Все, день удался и у вас, и у вашего ребенка. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Подробности и актуальные предложения получайте в приложении «Вкусная точка 6+» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
2: Ухо ноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
3: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусная и точка». 6+.
4: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите Сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Акция действует до 30 сентября.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ничего себе, мы как свелись, Юля.
1: Что такое свелись, знаем только мы с тобой, только мы... наверное.
2: Ладно, ну я про музыку. А, в общем-то, россияне лысеют из-за газировки.
1: А я знаю. Вот еще один аргумент моему сыну, почему нельзя пить газировку.
2: Будешь лысеньким.
1: Ему, а мне можно.
2: Да. Ну, у тебя и волос больше. Ну, это предупреждают трихологи. Они говорят о том, что избыток сахара и всякие вот эти вот ешечки, которые находятся в газировке, могут усиливать воспаление кожи головы, влиять на гормональный фон и провоцировать выпадение волос.
1: Ага.
2: Отдельные врачи, кстати, отмечают еще и фосфорную кислоту. Она может мешать усваиваться кальцию и магнию. Понимаешь? Это важно,
1: ну,
2: для здоровья
1: это,
2: вообще.
1: Ну, это я в курсе. Это какой-то трихолог-родитель писал, который сказал, вот, блин, посмотри, уже научная статья, вот тебе говорят. На самом деле, я пытаюсь своего сына, ну, во-первых, насколько получается контролировать употребление вот этой газировки, там, чипсов и так далее. Сам понимаешь, ну, не всегда получается, ну, и не всегда хочется душнить. Иногда думаешь, ладно, окей, разрешу. А потом я, значит, начинаю ему рассказывать про то, что, а ты знаешь, сынок, красители, для, допустим, для колы изготавливают из жуков кошениль. Он такой, фу, ну, ладно, буду пить только по выходным.
2: Да, но, в принципе-то, знаешь, такая история, если мы возьмем газировку без сахара, тут все равно есть такие влияния.
1: Слушай,
2: луковицы,
1: кажется,
2: останутся или нет на голове?
1: Я не знаю, просто имейте в виду, что лечиться у трихолога, вам говорит человек, который это делал, это очень дорого. Поэтому, короче, на чашу весов надо все-таки поставить либо денежки, либо огромное удовольствие.
2: Тогда пьем чайный гриб.
1: Вот, да, кстати, моя бабушка недаром его заваривала, и все-таки однажды мне его втюхала. Друзья, но самое главное, чтобы было вообще, где вот, собственно, этим заниматься. Где вот, значит, поставить чайный гриб, да? Чтобы было, где хорошо проводить время и кому читать нотации. Так вот, для вас информация на правах рекламы. Если вы сейчас занимаетесь квартирным вопросом, ищете то самое семейное гнездышко, в котором вы будете получать классные эмоции, то рекомендуем обратить внимание на ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой». Кстати, там первая очередь уже сдана, поэтому комплекс можно прийти и оценить лично, посмотреть дом, двор, район и дорогу. Проект расположен на улице Норильской, рядом с озером парком Октябрьский. В продаже квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой белый куб, что очень важно. Во дворе и озеленение, и детская площадка, спортивная, кстати, площадка, поэтому родители тоже могут выходить и заниматься спортом. Теперь вы не будете отнекиваться, почему же вы им не занимаетесь. В общем,

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
5: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.

0: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
1: Понятно.
2: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227. Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:33 в Красноярске. Мы проверяем дорожную ситуацию. Согласно Яндексу, сейчас на дорогах тройка. На правом берегу никаких новых проблем не нарисовалось. Там можно двигаться совершенно спокойно. За исключением некоторых локальных проблем на Мичурино, если двигаться от кольца. А вот на левом проблем накопилось чуточку больше. Съезд со второй Брянской к кольцу немного притормаживает. Локально, но все-таки имеются затруднения на 9 мая от самого начало вплоть до выезда на Северное шоссе. Передвигаемся далее. Кстати, Северное шоссе по обеим сторонам в районе развязки с проспектом Котельникова хромает, потому что там ведутся дорожные работы. И самые основные затруднения сосредоточены в Октябрьском районе. Здесь поворот с Гусарова на Высотную ограничен. Тотмина от кольца на всем протяжении стоит до поворота на Гусарова. Есть проблемы на Лесопарковой от кольца в сторону выезда на Свободный проспект. Ну и локально на этих участках наблюдаются ДТП. Поэтому желаю вам счастливого пути, соблюдайте скоростной режим и помните про нашу автомобильную рубрику «Встречка», в которой вы можете задать любой автомобильный вопрос нашему автоэксперту Александру Морозову. Пишите свои вопросы в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
0: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
8: Из Красноярска
9: для Красноярска.
8: Красноярск ФМ. Звучим по-яркому.
10: 9:38 в Красноярске. Доброе всем утро.
11: Ничего себе, ты как красивенько это все подвела.
10: Я
11: да?
10: еще не так умею.
11: Юлия Майнгард это была.
10: Сева Бельмасов, да. Между прочим, тоже здесь. Совместные прогулки и занятия спортом укрепляют не только ваши мышцы.
11: Но
10: кстати,
11: и...
10: мы вчера говорили про то, что мышцы бедер, ой, как сильно важны-то, да?
11: Угу.
10: Ну, в первую очередь для здоровья, конечно, не для мышцы.
11: Да.
10: Они укрепляют отношения. Появилось исследование недавно и говорило, особенно если вы в браке, обратите внимание на занятия спортом и совместные прогулки. Ученые вот для вас специально там выявляли какие-то показатели, и оказывается, что не походы в ресторан, не поездки к маме на дачу, ничто другое, а именно прогулки и какие-то спортивные занятия, они делают так, чтобы в ваших отношениях все сложилось хорошо. Все почему? Да максимально просто. Больше возможностей разговаривать друг с другом, ну и какая-то совместная физическая активность. Все, вы оба сбрасываете стресс, вам уже обоим хорошо. Ну и какие могут быть претензии, казалось бы?
11: Да никаких не будет претензий. Ты что, если вы... Ну, то есть, смотри, тут говорится вообще, в принципе, про любые физические занятия или только про прогулки?
10: Нет, любая физактивность и плюс прогулки.
11: Вот я про то же говорю, потому что если вы вместе ходите в спортзал, да, то есть, во-первых, видите, что стараетесь. Угу. Во-вторых, вечером можно лишний попкорн взять за просмотром фильма.
10: Да, а если
11: в-третьих,
10: вы с
11: ним... становитесь чуть более ближе. В-четвертых, сразу же, в-четвертых, у вас сначала, ну, во время спорта, либо ходьбы, у вас сначала тестостерон, ну, там, у мужчин.
10: Повышается.
11: Он повышается, потом понижается, потом очень сильно повышается, понимаешь?
10: Да, а еще, когда вы ходите с ним в спортзал, вы видите, на кого он там заглядывается, или наоборот, может быть, не заглядывается. Ну, и знаете, наверное, самый главный совет. Вот если вы поссорились, тренировку по боксу мы пропускаем. Вот однозначно.

0: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.
3: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи, гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
8: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
9: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
8: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
9: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
11: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
12: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение – все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgkdefis24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
13: Ну что, что? Шторы, конечно же!
14: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:49 в Красноярске. Доброе всем утро.
2: Добрейшего утра вам, друзья.
1: Сева, ну давай, вот ты вчера ходил на открытие ресторана от Fresco Group.
2: Давай, да. Хочешь я вот такую прям инсайдерскую информацию расскажу, которую никто не знает вообще, ну, помимо тех людей, которые вчера присутствовали на таком техническом открытии. Друзья, прямо там, вот в этом же помещении, в этом же здании, в ресторане, откроется та самая советская вот кофейня, также булочная, ну вот называйте вы как хотите, вот где продавали вот те самые трубочки, в которых...
1: Кренделечки вот эти
2: кренделечки,
1: вкусные.
2: Ватрушечки. Короче, все будет в советском стиле, все будет очень-очень круто стерилизовано. Мне еще очень понравилось то, что в этом ресторане есть каждая... Как правильно сказать-то? Я радиоведущий или кто? Алло. Сева.
1: Побей себя по щекам.
2: Побил уже. Есть чайные пары, да, ага. И они все абсолютно различаются. Все разные.
1: Ну, это как у бабушки раньше было.
2: Это прикольно. Почему? Потому что вообще, ну, как сказал сам шеф, чайные пары часто разбиваются. Uh-huh. И зачем вот искать вот какие-то там одинаковые чайные пары, потом их находить, их снимать с производства? Нет, лучше у каждого будет своя классная кружка, ну, чайная пара.
1: Да.
2: И при разбитии этой чайной пары они будут делать из нее картину. Представляешь?
1: О, классно, кстати.
2: Одну большую картину, да.
1: Я почему не догадывалась до этого? Потому у меня дома регулярно разбиваются все, что только можно. Поэтому можно было уже, знаешь, арт-объект, допустим,
2: спонсор
1: примерно
2: картины. Да, сынок.
1: Да. Ты знаешь, вот я обожаю вообще все вот такие вот заведения в русском стиле. Кстати, я всегда, когда приезжаю в Москву, там на Тверской, ну там, по-моему, не только на Тверской, это где-то еще есть вареничная номер один.
2: О.
1: Если вы не были, а я думаю, что многие, кто бывали в Москве, вот там завтракали, обедали, ужинали, неважно, я сильно вам рекомендую. Там вот как ты и говоришь, то есть, знаешь, шифонеры, которые были раньше у бабушки, вот эта вот посуда абсолютно разная, но те сервизы, которые в каждой семье были,
2: вот.
1: А там вот эти вот, знаешь,
2: столики стоячие, вот, помнишь, которые
1: там
2: металлические?
1: Там есть и стоячие, да, есть, да, и сидячие. И там, знаешь, вот эти вот сосательные конфеты «Барбарис», от которых ты сначала, как квест, отлепляешь бумажку, да, а потом уже как бы, а потом ты уже просто не хочешь есть.
2: Ну и, кстати, пышечная мне тоже нравится, такая же в Санкт-Петербурге.
1: Ну, короче, значит, берем на вооружение, и хорошо, что в Красноярске у нас тоже будут такие места, где можно вот вкусить немножечко своего детства. Друзья, ну и что касается детства, то если у вас есть ребенок, наверняка он говорит: да, мам, блин, да я спокойно в телефоне посижу. А вас-то это как родители тревожит.
2: Ну, нужно какую-то альтернативу найти.
1: Так вот, для вас информация на правах рекламы. Давайте менять виртуальные игры на настоящие победы. Академия спорта «Я чемпион» приглашает ребятишек на футбол. Набор открыт от 3 лет. Занятия проходят в теплом спортивном манеже, а тренировки, что очень важно, ведут профессиональные тренеры с лицензиями от Российского футбольного союза. Первая тренировка бесплатна. А, кстати, для лучших воспитанников есть возможность стажировки в футбольном клубе «Краснодар», между прочим. Хорошая мотивация. Покупайте рюкзак футболиста, получаете 1 абонемент в подарок. Рюкзак победителя, сверху 2 абонемента в подарок. Рюкзак профессионала, сразу 3 абонемента. Подробности по телефону 296-57-07, Шахтеров 49-Б. Акция действует до ее отмены.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. На днях стали известны организаторы школьного питания в Красноярске. Конкурс прошли компании «Кулинар», «Рич», «Краспит» и «ИП Федоров». Они будут кормить младшеклассников и льготников, а также обслуживать раздаточные линии. Контракты с 1 сентября по 31 декабря. Эти компании уже работали в школах раньше и получали штрафы за отравление, урезанные порции и другие нарушения. Всего в городе 116 муниципальных школ. В 30 в Минпросвещении рассказали, как будут оценивать поведение школьников. Учителя будут выставлять оценку по 4 критериям, включающим 10 показателей. Шкала оценивания трехуровневая: недопустимое, допустимое и образцовое поведение. Отметку будут ставить ученикам со 2 по 8 классы. В Минпросвещении считают, что оценка станет понятным инструментом развития личности ребенка, а не наказанием. Об этом пишет «Лента». Идею повышения лимита стоимости подарков учителям до 5000 рублей поддержал депутат Госдумы Николай Новичков. По его мнению, смешно делать вид, что установленный много лет назад лимит соответствует нынешним ценам. При этом он подчеркнул, что подарок педагогу должен оставаться знаком благодарности, а не обязательством будущего особого отношения или скрытой платой за хорошие оценки, пишет газета. Россиянам пообещали долгую жизнь и много работы. Продолжительность жизни в России будет расти, считает академик РАН Геннадий Онищенко. По его прогнозу, к 2030 году она достигнет 78 лет, а к 2036 году будет 81 год. А в будущем люди и вовсе смогут жить до 150 лет. При этом работы станет больше. Некоторым отраслям даже могут понадобиться круглосуточные смены. А вот о 4-дневной рабочей неделе россиянам, считает Онищенко, лучше забыть. Она может негативно сказаться на экономике, пишет «Лента». Красноярский духовой оркестр исполнит музыку из советских фильмов в Зеленом амфитеатре. В День российского кино 27 августа коллектив выступит под открытым небом в фан-парке «Бобровый луг». В программе композиции из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Кавказская пленница», «Гардемарины вперед», «Карнавал», «Чародеи» и других картин. Начало в 19 часов, вход свободный. Об этом сообщают Горновости. И о валюте: доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
3: на 96.2 FM.
4: В Красноярске 9 часов 58 минут, за окном плюс 16 градусов. Ребята, холодно. Сегодня днем пасмурно, максимальная температура до плюс 20.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.

0: 10:02 в Красноярске.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламат сива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
2: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. 10.06.
0: На Красноярской ФМ. Да. Просыпайся, город, мы качаем этот день. Юль, ну, кстати, уже и поговаривают о том, что Kanye West, вот пока мы с тобой с утра начинали наш эфир, еще не было этой новости, но сейчас уже есть. Kanye West, возможно, приедет еще и в Москву.
1: Да, я слышала об этом.
0: Но, видишь... У нас с тобой одни и те же источники. Яна Рудковская об этом написала. Угу. Не знаю, откуда у нее такая информация,
1: она
0: конечно.
1: Она как-то перетерли недавно тут.
0: А мы тут с Кенником.
1: Гном-гномыч послали, он запрещал.
0: Ну, интересно то, что вот такое происходит. Но тут, опять же, появляется еще другая информация от Николая Новичкова. Это из «Справедливой России», депутат Госдумы. В общем, он сказал, что, возможно, отменим мы концерт Кэнни Уэста, потому что он должен выступить в поддержку специальной военной операции.
1: Ну, понятно. Я думаю, что с ним переговорят на этот счет. И,
0: ну, не знаю вообще, как ли можно... Можно ли мне вообще в эфире выражать свои точки зрения?
1: Точку зрения выражать можно только очень-очень осторожно.
0: Да, осторожно я выражаю. Но я считаю, что творчество — это творчество, внешняя политика — это внешняя политика. Вообще все должно быть отдельно.
1: Ну, в общем, мы посмотрим. На самом деле, будет обидно, если отменится концерт и не вернут сумму за билеты, а такое случается. Угу. И те люди, которые приобрели вип-ложи за 160 тысяч рублей, они немножечко прилипнут на деньги. А может быть, это те люди, для которых 160 тысяч рублей. Если вы думаете, что же сегодня со мной происходит?
0: Что
1: а
0: с
1: вот
0: тобой
1: бывает
0: происходит?
1: Такое, да, что ты не можешь понять мотивы
0: Поделись.
1: Своего состояния. Надвигается на Красноярск магнитная буря. Хотелось Я-то бы,
0: думаю.
1: Чтобы надвигался кайфун, но магнитная буря. Да, говорят, что вот сегодня во вторник, 18 августа, после 12 часов, как, блин, конкретно придет все, да, и до завтра как минимум продлится. Ну, кстати, если вы любите спасаться кофе, то имейте в виду, что вот у любителей кофе меньше жира и больше мышечной массы. На этом у меня все, я даже не хочу читать.
0: Да не надо.
1: Я просто буду в это верить. Друзья, ну а для вас информация на правах рекламы. Я, конечно, понимаю, что следить за питанием это, ну, как минимум полезно, как максимум это лично моя уже привычка, но иногда хочется махнуть рукой и сказать, да, все будет хорошо, и я могу себе позволить и сладкое, и фастфуд, и, пожалуйста, и бургер, и все, что угодно.
0: Это так информация вот, на правах рекламы.
1: Конечно же, ребят, смотрите, если у вас ситуация следующая, допустим, планируется какая-то семейная поездка, может быть, это будет сегодня обед с детьми, там, прогулка по городу, тем более, что сейчас каникулы. Внимание всем, кто собирается порадовать людей. Во вкусные точки появились новинки со смешариками. Берите китс-комбо, там бургер или наггетсы, овощи или фрукты, напиток и брелок с любимыми героями. На десерт, конечно, мороженка. Кстати, мороженое с маршмеллоу, которое вы добавляете по вкусу столько, сколько хочется. Попробовать можно по пути через Волочаевскую 44, Молокова 43 или Партизана 36А. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка 6+.» ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-17-54.
2: Реклама. Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Придмосной.
3: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
7: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
8: Ваша личная вселенная. Панорамные бани линзы от Алео. Алео бани Сибири. 258-2080.
9: Обед всего 30 минут? Откройте мобильное приложение «Вкусные точка» и закажите гранд-томатный релиш. Сочная говядина, бекон, расплавленный чеддер и пикантный соус с огурчиками и красным перцем. Вкусный обед без очереди.
10: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
11: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Папа, папа, хочу установить рекорд.
13: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэ Спорт».
12: А что это?
13: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
12: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэ Спорт».
13: Стиль и комфорт.
14: Весь ассортимент на сайте budesport.ru.
15: У экипировки центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Ну, началось. Вот это вот недавно закончилось, мне кажется, эпопея, когда арендовали самолет чисто для фотосессии, а потом выставляли желаемое за действительное. Угу. И опять все это повторяется. Почему-то вот именно этим летом в столице набирает вновь популярность необычная услуга. Говорят, очереди как на рейс. Москвичи арендуют салоны бизнес-джетов ради эффектных фотосессий.
3: Ну, есть даже наши общие коллеги, которые делают это на всякие премии. Ну, то есть, как будто бы они в самолете летят. Но это, знаешь, это возможно не только для вот каких-то фотосессий или там видео. Это, возможно, и для кино используют.
2: Нет, здесь говорят обычные, никакие не режиссеры, там, не киноактеры приходят. Mm-hmm. Просто обычные люди. Короче, это, знаешь, сейчас называется такая фотокабина.
3: Фотокабина.
2: Как будто мы немножечко назад туда откатились.
3: Ну, обычно в фотокабинках были, ну, были у нас фотографии, знаешь, такие там вот маленькие. А тут сейчас фотокабина.
2: И, между прочим, знаешь, от 3500 рублей стоит фотосессия там. Ну, имеется в виду не фотосессия, а час аренды вот этой фотокабины.
3: Ну, недорого.
2: А за видео, если вы хотите вот взять штатного видеографа и посниматься там, извините меня, минимум 58 000 рублей.
3: А у меня есть, кстати, цены на настоящий бизнес-джет. Представляешь? Ну, то есть, сколько...
2: Ну, ты действительно хочешь, да, ущемить свое эго? Ну,
3: я просто на всякий случай подписан на вот канал, который вот, ну,
2: вдруг, когда
3: рейсы.
2: Ты вырастешь, например, разбогатеешь, я поняла, да.
3: Например, пролететь на вот таком джете Falcon 900 EX из Дубая в Москву стоит всего лишь 6,5 миллионов рублей. Вот. Удобно? Удобно.
2: Да, да. Слушай, а мне кажется, лучше рационально эти деньги потратить. Знаешь, я как-то девушка такая, хорошо, но семейный бюджет в моих руках. Ну, серьезно, лучше вложить в недвижимость, тем более, что это будет вам на века, а не просто какое-то мимолетное удовольствие. Угу. Для вас информация на правах рекламы. Вы, когда выбираете квартиру, смотрите не только на площадь, но и на то, что находится вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе, а мы знаем, что Октябрьский – спокойный район, на улице Норильска, рядом с озером парком Октябрьский. Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, с закрытым двором. Там есть озеленение, зоны отдыха, парковка. Ну, то есть, вот все для современной комфортной жизни имеется. Квартиры, кстати, от 29 до 65 квадратных метров. И вам уже их отдают с отделкой «Белый куб». Получайте подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
4: ООО «Дивснайпер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: 10:26 в Красноярске. Разбираем дорожную обстановку.
2: По оценкам Яндекс 3 балла. И что же у нас происходит на правом берегу? Есть у нас улица Мичурина. И здесь, ну, прямо так сказать, действительно есть небольшие затруднения. Особенно в сторону кольца. Перемещаемся мы ближе к коммунальному мосту. При выезде с Ерыгинского проезда на коммунальный мост вы встанете в очень-очень сильную пробку. В связи с чем эта пробка организовалась, я не знаю.
1: Ну, давайте переведем на левый берег. Здесь у нас два ДТП в Октябрьском районе. Во-первых, Высотная стоит на всем протяжении в направлении центра, я так понимаю, из-за аварии. Улица Тотмина от кольца до поворота на Гусарова. Опять же, из-за аварии, вероятнее всего, все там и столпотворилось. Небольшая проблема на Калинина, вот в районе мясокомбината, если вы будете двигаться от кольца в сторону Шамани. Ну и чуть-чуть мы с вами все-таки сбросим скорость по обеим сторонам на Партизана от Краснодарской и в районе Июня. Чему? Что там произошло, что этому виной, непонятно. Возможно, дорожные работы, которые, кстати, и на Свободном проспекте вниз к Космосу ведутся. Но вот пока, я смотрю по карте, мы сильно на этом участке не хромаем. Желаем вам счастливого пути.
3: Стоп, машина, эй, машина.

0: Всем доброе утро, 10.33. Продолжаем мы с таких новостей. Интересные вообще факты. То, что сейчас набирают большие просмотры видео с африканских аукционов автомобилей. Спросите, почему набирают большие просмотры? Ну, потому что американцы смотрят эти аукционы и видят свои угнанные там машины.
1: Да. Это, как у нас там раньше? Радиорынок, по-моему, да?
0: Ну да, три семерки, да, вот то же самое. И, в общем-то, забавно то, что там даже вот номера не перевешивают, оставляют вот прямо номера первых владельцев этих автомобилей. Ага. И, в общем-то, они там пробовали писать и так далее, но все тщетно, и потому что африканцы отвечают: мы в Африке, что вы нам сделаете? Ничего.
1: Я в домике.
0: Да, я в домике. И ладно, это все понятно, но вот ты знаешь то, что в Америке там каждые 30 секунд угоняют одну машину?
1: Да, я слышала об этом.
0: Вот, у них там вообще не так принято использовать какие-то сигнализации и тому подобное. После того, как они угоняют машину, они это делают, причем там, с ретрансляторами, да, ну, кто из наших радиослушателей думает, как они угоняют. Ну, вот, подходят с таким передатчиком к квартире, подносят его ближе к двери, этот ретранслятор ловит сигнал ключа, и, в общем-то, второй злоумышленник легко открывает машину. Вот, дело в шляпе. Они потом ее везут в контейнер, грузят на карго и, в общем-то, везут в Африку. На утро, ну, люди просыпаются, смотрят по геолокации, где машина, она где-то в море, вот, плывет. Но это не очень приятно.
1: Смотри, а на этот африканский аукцион можно приехать кому-нибудь, кроме африканцев?
0: Ну, я думаю, что да. Точно, точно могут.
1: Но это вообще отличный сюжет, по крайней мере, начало какого-нибудь новенького блокбастера.
0: Ну вот пока мы эту с тобой новость читали, еще 4 машины украли в Америке.
1: Понятно.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
7: Весь сезон говорили: куплю мототехнику потом. Похоже, это ваше потом уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
8: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
9: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Красноярский FM 10:44, Юль. А между прочим, есть ли у тебя какие-нибудь любимые шоу на телевизоре?
2: Ну, смотри, мне. Который сейчас?
0: Который сейчас. Давай, давай, старый можем вспомнить.
2: А, хорошо, мне нравился сильно прожектор Пэрис Хилтон.
0: Вообще прикольно, да, согласен.
2: Да. Сейчас, знаешь как, короче, бывает такое вот, тебе хочется отвлечь голову, ты что-то включаешь просто фончиком, ну, допустим, женский форум иногда могу посмотреть.
0: Ну, чудесно, чудесно, хороший у тебя вкус. А у одного джентльмена из Калифорнии был, судя по всему, не менее отменный вкус на передаче, он смотрел, знаешь, открытие старых контейнеров. Ну, вот есть такая передача, где мужчины открывают старые, вот проданные на аукционе там гаражи, и из них находят старые всякие вещи. Вот. В общем, он смотрел этот телевизор, смотрел его любимую программу, и ведущие нашли какое-то очень старое одеяло, которому сначала не придали значения, просто большое, длинное, старое полоску одеяло. Но оказалось, что это самая ценная находка, и одеяло оценили в $300,000. Так вот, тот самый джентльмен по имени Лорен, который смотрел телевизор, удивился. Говорит, у меня такое же в шкафу лежит. Ну да, ведь у него точно такое же лежало, прям один в один. И это еще его прадед там более 100 лет назад там купил это одеяло, семья его хранила, как память о дедушке. И, в общем-то, подкладывали там, там кошки, когда она рожала. Использовали по-разному.
2: Матери, может, в этом же случае.
0: Вот, да. И, в общем-то, сначала он сказал своей семье, говорит, все, мы богаты. Это одеяло приведет нас к успеху. Вся семья посмеялась над ним. Потом он, ну, посоветовали ему выкинуть эту тряпку. Он пошел все-таки с этой, так называемой, тряпкой, этим одеялом.
2: А для него, как для быка, это красная тряпка.
0: Вот, да. И он пошел в антикварный магазин. И всем вообще в этом магазине сказали, это ничего не стоит, пару долларов мы дадим вам, можете уходить. Но потом он наткнулся на аукционный дом. И оценщик провел экспертизу этого одеяла. Когда одеяло оценили, оказалось, что оно было сшито коренными народами, в общем-то, Америки, индейцами. И, в общем-то, в 18 веке одеяло это было сшито.
2: Ого.
0: Так вот, через несколько минут это одеяло выкупил сам оценщик за 1,3 миллиона долларов.
2: А у мужчины была куча ментоса и чупа-чупсов, потому что он явно осуществил свою детскую мечту.
0: Может быть, да. Но самое забавное то, что когда вся семья прибежала к нему и сказала: «Ура, Лорен, молодец, мы в тебя верили!»
2: Такие мыши, они же в него не верили,
0: да,
2: наоборот.
0: Да, он сказал: «Ничего, я вам не дам, все оставлю себе».
2: Ну, на самом деле, с одной стороны, может быть правильно, история для них как минимум будет поучительна, а с другой стороны, я всегда говорю, вас не учили делиться. Ну, все люди могут споткнуться, извините меня, да, но потом зато поднимаются и очень высоко взлетают.
0: Юль, когда-нибудь я вот прибегу и скажу: «Ура, мы богаты», а ты скажешь: «Мы? Нет, только я».
2: А я могу. И знаешь, что скажу? А я пошла смотреть новый жилой комплекс.
0: Новую квартирку себе.
2: Да,
0: ну,
2: конечно, Сева. Информация на правах рекламы. Если вы тоже такой человек, который сейчас занимается квартирным вопросом, во-первых, как специалисты нам говорят, не надо ждать там повышения, понижения ставок, вот живите здесь и сейчас, действуйте в нынешних реалиях. Так вот, дом на Ульяновском — это новый жилой комплекс, бизнес-класс на берегу Енисея. Там панорамные виды на остров Татышев, реку, город, собственная прогулочная терраса. Между прочим, я надеюсь, что вот эти вот самокатчики, как на острове, допустим, они вас беспокоить не будут. Там есть два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее получайте информацию на сайте домнаульяновском.рф либо в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В России готовят поправки в Гражданский кодекс, которые обяжут разработчиков и моделей выплачивать правообладателям компенсацию за использование их произведений для обучения нейросетей. Сейчас закон разрешает использовать охраняемые материалы без согласия автора, но поправки предлагают убрать это исключение. Правообладатель сможет публично запретить использование, а если запрета нет, разработчик должен будет заплатить вознаграждение. Об этом сообщает «Контекст». В Красноярске медведь забрел к частным домам рядом с парком Роев-ручей. Животное сломало забор и оставило следы на участке. Местные жители уже несколько раз замечали его в этом районе. Об этом пишут новости ТВК. В Красноярском крае усилили контроль за продажей алкоголя в жилых домах. С начала года возбуждено 76 административных дел. Сумма штрафов – около 2 миллионов рублей. Чаще всего нарушения связаны с продажей спиртного в запрещенное время. С марта в многоквартирных домах алкоголь разрешено продавать только с 10 утра до 9 вечера. Об этом пишет Ньюслаб. В каждой 12-й компании в России работают животные. К такому выводу пришли исследователи Superjob, опросив представителей 1000 предприятий. Чаще всего животных используют там, где они выполняют конкретные рабочие задачи. Собаки охраняют объекты и участвуют в спасательных работах. Кошки помогают бороться с грызунами. Хищные птицы защищают здания и памятники от других пернатых. А лошади остаются помощниками человека в ряде сфер. Об этом пишет Ньюслаб. В музее имени Сурикова в Красноярске открылась выставка «К столетию художника Андрея Поздеева». Экспозиция получила название «Поздеев. Начало» и прослеживает творческий путь мастера от реалистичных произведений к поиску новых форм. Андрей Поздеев считался одним из самых значимых сибирских художников 20 века. И о валюте: доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
2: Климат-контроль на 96,2 FM.
4: В Красноярске 10:56. Сейчас плюс 15 градусов. Сегодня днем пасмурно. Температура поднимется максимально до плюс 20.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: В Красноярске 11 часов.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Высший пилотаж.
5: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
6: на Красноярск FM.

0: Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска. В Красноярске 11 часов и 2 минуты. Всем доброе утро, треки из проекта «Высший пилотаж». И мы, завтрак чемпионов, здесь. Этот час насыщен музыкой, конечно же, классными историями и событиями. Юля Майнгард.
3: Сева Бельмасов, доброе утро.
2: Ну, доброе утро.
3: Юль, что, есть новости? Я могу свою. Как
2: давай,
3: тебе?
2: По считалочке давай еще. Кстати,
3: суефа.
2: Подожди, а у тебя был суефа или камень-ножницы-бумага?
3: У меня была суефа.
2: А у меня камень-ножницы-бумага.
3: А, нет, я вру, еще был ешачок.
2: Ешачок, да. Ну, кстати, ты всегда что? У меня всегда был камень. Я вообще не менялась никогда.
3: Давай еще раз сыграем.
2: Ну-ка, давай попробуем еще раз. Давай,
3: камень-ножницы-бумага, ешачок.
2: Поменяла. Я сделала ножницы,
3: и
2: боже
3: выиграла.
2: Мой,
3: молодец.
2: Я переобулась в полете. Ребят, ну ладно, давайте, раз я выиграла, мне кажется, перед 1 сентября, вот, кстати, мы вчера обсуждали новость о том, что ведут оценки за поведение не только в нашем городе и крае, а вообще во всей России. И действительно, в таком тестовом режиме оценки начнут ставить ученикам со 2 по 8 класс.
3: Ну, со 2 по 8 класс, это же всегда очень такое поведение ужасное.
2: Ну ладно, подожди, давай еще второе, это как будто бы плюс-минус. Мне кажется, с 5 по 8 это просто памятник учителям поставить за то, что они вообще выжили.
3: Да.
2: Начнем с того, что пока не в каждой школе Красноярска будет такая система оценивания. В список попали школа номер 148, школа номер 3, номер 16, номер 159, гимназия номер 14. Все это мы говорим про Красноярск. Погнали, в Канске. Одна школа номер 17, есть там Ясаульская школа, в Енисейске и в Верхнепашинской школе тоже будет такая
3: почему
2: система.
3: Почему именно их выбрали?
2: Я не
3: самые
2: знаю.
3: Самые примерные?
2: Я вообще пока что не понимаю, почему. Может быть, на них сейчас апробируют это все дело. Ну, а потом уже как введут во всех школах. И министр образования края Татьяна Гридасова сообщила, что оценки за поведение будут учитывать, ну, как мы вчера и говорили, отдельно от вот всей этой академической успеваемости. То есть, если ты идешь на золотую медаль, ну, хотя в восьмом классе, наверное, еще пока непонятно, идешь ты на нее или нет, но если ты такой весь отличник из отличников, но поведение крайне хромает, я думаю, что на систему оценивания все равно никак не повлияет.
3: Ну, я думаю, что тоже не повлияет, но как такая палочка или рычажок для того, чтобы управлять
2: это,
3: детьми,
2: знаешь,
3: будет.
2: Поставить на карандаш, это называется. Поэтому будьте просто аккуратны. Кстати говоря, что будут
3: хорошо,
2: оценивать?
3: Что не на горох.
2: Меня, кстати, ставили в детстве единожды. Это было ужасно, не повторяйте этих ошибок, родители. Оценки будут трехуровневыми. Образцовое поведение, допустимое и недопустимое. Так вот, оценивать будут не только дисциплину. Ходите вы там за угол, чем занимаетесь, или не ходите все-таки, но оценивать еще будут отношения к одноклассникам и учителям, участие в каких-то проектах, программах. Я что для себя поняла? Ну, помимо всего, что учиться реально надо хорошо, это пригождается как минимум в жизни, то, что чем больше ты поешь, танцуешь, в столовой накрываешь на стол, дежуришь, помогаешь преподу по ИЗО, по музыке и еще там какие-то...
3: Тем меньше ты учишься.
2: В принципе, да. Но тем больше к тебе уважения со стороны учителей. Ну, как будто бы ты чуточку более прав в этом случае. Ребят, а для вас информация на правах рекламы. Мы знаем, что вы, конечно, у нас молодцы. Вы там и за питанием наверняка следите. Но давайте будем честны перед самими собой. Ну, вот кто откажется от сырных палочек и картошки?
3: Ну,
2: вот кто откажется?
3: Ну, это очень крепкий человек вообще.
2: Ну вот,
3: просто
2: а я предлагаю вам итальянский перекус во «Вкусная точка». Можно в Италию не ехать, как понимаете, да? Во «Вкусная точка», потому что появилось итальянское меню, там сырные палочки с такой горячей, тягучей моцареллой под хрустящей корочкой. А к ним можно взять соус и пицца из томатов и итальянских трав. Короче, получается такой итальянский перекус. А вот для любителей картофеля есть сет с приправой оливки и орегано. Ой, я вообще люблю все вот такое вот. Оливки, особенно зеленые, да, ты сейчас сморщишься,
3: да.
2: Но я очень их сильно люблю. Заезжайте на Красраб 195, Партизана 36А или Перенсона 4. Подробности и бонусы в приложении «Вкусная точка 6+. ООО «Система ПБО. Город Москва». УГРН 102-770-025-1754.
4: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
13: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярской ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: 11.15, и Франкенштейн из АвтоВАЗа, или секрет идеальной в кавычках двери. Ты знаешь, что произошло, да, то есть... Когда-то АвтоВАЗ решил сделать свою легендарную машину Нива чуть более премиально. Они сделали ее длинную, такую лонговую версию. И, в общем-то, для того, чтобы она лучше проходила, длиннее колесная база, в общем-то, плюсов масса. Но они не учли одного. Дверь-то нужно было тоже сделать побольше. Они... А на тот момент они штамповали только одни двери.
1: А как они оправдывались? Ну, что вы начинаете? Ну, мы же первый раз вот ее собираем. Ну как вот обычно,
3: нет,
1: да?
3: Так нет? Они собирали-то ее не первый раз, понимаешь? Дело в том, просто уже подлиннее версию. И, в общем, они решили к старым дверям, в общем-то, которых было на тот момент достаточное количество, приварить уголочек. Причем вручную, знаешь, так вот просто...
1: Аккуратненько, чтобы никто не видел. Это не знаешь, то, как ванный аккуратно. Ремонт делает, так плиточку. Ну, то есть здесь
3: не, нет, там не, падет, не, там не аккуратненько вышло. Там реально вышло так, как, ну, вот, как будто бы ты это делаешь там дома, да? Вот, и проблема, ну, не решилась, потому что эти, во-первых, кусочки начали первые ржаветь, во-вторых, при любом столкновении они отваливались. В общем-то, была, ну, масса минусов у этой всей истории. Прикинь?
1: Ну, каких, допустим?
3: Ну, отваливались, ржавели.
1: А, ну все, я думала, может быть, что-то еще какие-то.
3: Ну, что, ну и неэстетично выглядит. Угу. Выглядит, ну нет, не очень. Вот, и людям приходилось либо что-то самим предпринимать, либо ездить с дыркой в двери. А может быть, они подумали заранее, ну, АвтоВАЗ подумали и говорят, это же вентиляционное отверстие, это кондиционер.
1: Конечно, конечно, да. Да. Ну, смотри, люди, которые вот такие, ой, ну, будем с дыркой в двери ездить, так, а может быть, как-то подумать в сторону того, чтобы поменять машину? Вы не подумайте, мы за АвтоВАЗ.
3: Да, ну, мне кажется, когда эта машина вышла с конвейера, директор АвтоВАЗа сказал, оно живое!
1: Да, это точно. Ой, ребят, для вас рекламная информация, чтобы вы немножечко, чуть-чуточку буквально взбодрились. Короче, я думаю, что ну вот у обычного человека, когда встает вопрос, какое лучше имущество покупать?
3: Какое?
1: Движимое или недвижимое? Конечно, есть и люди, которые выберут в сторону, посмотрят, вернее, лонг-нивы. Ну, конечно, такие есть. Вот Сева недавно спрашивается, зачем купил старую «Волгу», непонятно. Ну, да. Хотел мальчик поиграться. Сева, а все-таки давай так, вот если ты основательный человек, да, у тебя там ну, планируется семья, и так далее. Надо выбирать квартиру, как минимум, для того, чтобы было такое семейное уютное гнездышко.
3: Юль, а я уже давно выбрал квартиру, потому что информация на правах рекламы от тебя всегда полезна.
1: ЖК «Фамилия» в Солнечном, от ГСК «Спецстрой». Это, во-первых, действительно комфорт. Это дворы без машин, там есть детские площадки, зоны для прогулок. Рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия», Всеволод Игоревич. Место вашей семейной идиллии, между прочим. Подробности на 24spetstroy.rf. Телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти?
4: Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-13-76-96.
3: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 2-300-919.
2: ООО «Тифснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
4: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18:00.

0: Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2 760 761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
4: На Красноярск ФМ.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: В Красноярске 11.26. Давайте проверим дорожную ситуацию. От Яндекса сейчас тройка. На правом берегу проблема небольшая, но по обеим сторонам на Мичурино. От кольца и в обратную сторону. Передвигаясь на левый берег, мы встаем в пробку на Караульной, в сторону кольца Шахтеров и в обратном направлении. На второй Брянской при спуске. Если будете двигаться на Калинина от мясокомбината в сторону поворота на Тотмина, немножечко встрянете из-за аварии, которая там недавно нарисовалась. Лесопарковая. От кольца в сторону Свободного проспекта, ну и Свободный вниз к Космосу тоже немного хромает. Что касается 9 мая, по-прежнему улица локально затруднена, особенно в сторону выезда на Северное шоссе. На Енисейский тракт имею в виду. Желаю вам удачи в пути. Напоминаю, что каждое буднее утро в нашем эфире стартует автомобильная рубрика «Встречка», где вы можете задать любой автомобильный вопрос. Номер нашего прямого эфира 320-0600, либо свои вопросы вы можете направлять в группу ВК «Радио Красноярск ФМ».
0: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: 11:35. Мы тут вспоминали уже «Пиратов Карибского моря». И да, оказывается, Джонни Депп ведет переговоры об участии в «Пиратах Карибского моря 6».
0: Ура! Ура!
1: Но подожди, рано радоваться. Он в новой части может стать второстепенным персонажем. То есть, ну, не главным актером.
3: Ну, он каким бы ни был, он все равно будет привлекать внимание.
1: Ну, вообще, он всегда, мне кажется, привлекает внимание. Он, знаешь, такой мерзавец. Красивый мерзавец.
3: Капитан Джек Воробья.
1: Да, короче, о том, что вообще Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья, заявляли в августе прошлого года. И если ему понравится, как написана роль, то, ну, возможно, он согласится. Он раньше, Джонни Депп, я имею в виду, как бы не выражал вот такой какой-то симпатии в последние годы, по крайней мере, к новой роли. А наоборот, о своем желании сыграть в новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря» рассказывал Орландо Блум. Это, знаешь, это просто вот как из детства, из молодости. Орландо Блум, Кира Найтли, Джонни Депп. Наверное, ты помнишь, да, вот это вот титры, когда... Короче, ну, я действительно не знаю о том, что насчет Орландо Блум, но вот то, что Джонни Депп, возможно, сыграет и порадует нас еще, это действительно вот, возможно, будет на самом деле, так сказать. А вот Криштиану Роналду, если мы, собственно, немножечко метнемся в такую более спортивную историю, рассказал, когда все-таки он завершит футбольную карьеру. Во-первых, стоит отметить, что он в курсе, чем он займется после окончания профессиональной карьеры. Говорит, вот этот 2026, ну, может быть, чуть-чуть половинка 27-го года, это все, мой последний год в футболе. Я хочу оставить после себя впечатляющее наследие. И он... Значит, подписал контракт сейчас пока еще с саудовским клубом Аль-Наср. Он с ним будет до 27-го года, как я уже сказала, так сказать, взаимодействовать. А потом он сказал...
3: Пойдет во вкусные точки?
1: Да подожди, нет. А потом он оставит большую футбольную карьеру и будет заниматься каким-то бизнесом. Ну, короче, темки будет мутить. А помимо всего прочего, добавил, ребят, я буду больше веселиться, больше путешествовать, смотреть и играть в падл, который мне очень нравится. В конце концов, это были 25 лет полные жертв. Ну, мне ждали такого финала. Зачем так-то уж?
3: Ну, да, действительно, поэтому именно сейчас Роналдо выглядит так, как он выглядит, да, в свои практически 40 лет. И я вас уверяю, друзья, он еще нас точно удивит.
1: Да, думаешь? Да. Своими темками бизнесовыми?
3: Да и это тоже.
1: Ну, мы ждем.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
6: На Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭЗ «Конструктив Евломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
9: Ну что, что? Шторы, конечно же!
10: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
11: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803. Высший.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юля, самое время уже завершать наш, конечно же, эфир, но давай прежде еще подарим какую-нибудь классную новость, чтобы вот те, кто послушали, смогли ее обсудить, может быть, с коллегами, кому-то еще рассказать.
1: Ну, давай, раскрывай уже все
2: карты. Могут даже выдать за свою, мы не против вообще, нам приятно. В общем, произошло историческое событие. Раньше каждый грузовой корабль, который шел из Китая, он обходил весь Индийский океан, потом через Суэцкий канал проходил, и потом еще и в Красном море нужно было не попасть под обстрел пиратов, да, то есть, ну, реально большущий путь проделывал корабль. И занимал это 48 дней. Но сейчас лед в Арктике растаял на 10 лет раньше, чем планировалось.
1: Упс.
2: И, в общем-то, сейчас китайцы делают вообще абсолютно другую реконструкцию своего маршрута. Они теперь решили проходить через вот эти вот все ледники, причем с помощью российских кораблей, ледоколов. И, в общем, без пиратов, ракет, вообще спокойная холодная водичка. Новая дорога, кстати, в два раза меньше занимает времени доставки. То есть уже не 48 дней, а 24 дня. И в два раза меньше пути, ну, делается.
1: Я как бы не удивлена, потому что это же китайцы.
2: Да.
1: Люди, которые найдут выход абсолютно из любой ситуации.
2: Это
1: они
2: точно.
1: Они такие: окей, что там, лед надо, не надо? Если надо, да мы наморозим льдину свою, нормально все сделаем, у нас столько производств, столько рабочих рук.
2: Ну вот все рады, кроме пиратов в Красном море, которые смотрят на это.
1: Ты же мой хороший, ты, да, из тех мальчиков, которые до сих пор верят, вот пираты Карибского моря, где-то Джек Воробей, уже такой, знаешь, постаревший немножко. Он, Сева, да, он где-то там, он там тебя ожидает. Мальчики такие мальчики, поэтому идите, играйтесь.
2: И мою зарядку Powerbank с Алиэкспресс.
1: Ребята, мы с вами на этом прощаемся. Надеемся, что вам было так же хорошо с нами, как и нам сегодня, впрочем. Но прощаемся ненадолго. Сделаем это буквально до завтра. Прервемся, а потом с новой порцией информации мы уже здесь у вас. С 7 до 12, Красноярск ФМ, Завтрак чемпионов. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов, пока.
1: Пока всем.
3: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж.
4: 60 минут, 7 дней в неделю.
3: На Красноярск-ФМ.

0: курсе важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Верховный суд отклонил апелляцию «Яблоко» и оставил в силе решение о снятии партии с выборов в Госдуму. Заседание длилось более 6 часов. Все ходатайства «Яблоко» были отклонены. Решение касается только федерального списка. На днях лидер партии призвал главу ЦИК либо признать обвинения абсурдными и сохранить регистрацию, либо через суд снять с выборов остальные партии. В здании суда были усилены меры безопасности. Об этом пишут «Осторожно новости». Импортный бензин, завезенный в Россию из Индии и других стран, застрял в Мурманском порту и пока не поступает на внутренние АЗС из-за спора о цене, сообщает «Инфотек» со ссылкой на источники в отрасли. Топливо остается на танкерах, поскольку импортеры предлагают продавать его значительно дороже российских внутренних цен. По данным издания, стоимость АЕ-92 оценивается примерно в 110-150 тысяч рублей за тонну, что связано с высокой стоимостью доставки в российскую Арктику. В начале месяца Россия получила первую партию индийского бензина объемом 42 тысячи тонн, о чем ранее писало агентство Bloomberg. Об этом пишет Борус. В Зеленогорске 2-летний мальчик утонул в металлическом баке на даче. Трагедия произошла 14 августа. Ребенок остался под присмотром бабушки, но женщина отвлеклась, и мальчик залез по лестнице в бак и упал. Возбуждено уголовное дело, пишет Борус Люди. Банки могут закрыть более 2000 отделений в 2026 году. Это станет рекордным сокращением за всю историю наблюдений, пишут «Известия», изучившие данные ЦБ. С января по август 2026 года было закрыто около 1370 дополнительных офисов. Среди причин названы переход клиентов на дистанционное обслуживание и стремление банков снизить расходы на содержание офисов. В яблоневом саду Татышев-парка созрел первый урожай. В дирекции посетителям напомнили, как собирать плоды, не повреждая деревья. Яблоки рекомендуют срывать только с тех веток, до которых можно дотянуться с земли. Забираться на деревья нельзя. Во время сбора ветви следует придерживать, чтобы не сломать их, а после посещения сада убрать за собой мусор. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте: доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
4: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 21, возможны осадки.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск ФМ.
7: После небольшой рекламы.
8: Чем займемся, команда?
9: Я с Антошкой, футбол.
10: А я на качельке.
11: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
12: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50. Сайт 24spetstroy.rf. ГСК «Спецстрой». Застройщик СС «Счастливый дом».
13: Проектная декларация.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, булы.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают. Хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье, знаете, без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
5: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
6: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Вы слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получайте на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Вилинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269 93 88.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
4: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Фестиваль «Сгущенка» – отличный повод выбраться всей семьей на свежий воздух. 22 августа Центр путешественников ждет гостей на базе отдыха «Чайка». Здесь будут интерактивные площадки, мастер-классы, выступления музыкантов, полезные лекции и теплая атмосфера большого туристического праздника. Это день, который объединяет отдых, впечатления и новые знания. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.
1: Радио. Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено десятилетним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
9: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
10: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Строительство электродепо «Октябрьское» для Красноярского метротрама оценили в 283 миллиона рублей. Тендер на работы уже появился на портале госзакупок. Подрядчику предстоит построить трехэтажный корпус площадью 34,5 тысячи квадратных метров, а также подземные тоннели, очистные сооружения и инженерные сети. Позже закупку отменили из-за технической ошибки. Напомню, депо появится на Высотной на месте рынка «Октябрьский». Проект прошел госэкспертизу в мае, но позже потребовал корректировки из-за ручья Серебряный, протекающего рядом. На это потратят еще 250 миллионов рублей, пишет «Боруслюди». Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Его признали виновным в повторной дискредитации армии и распространении фейков о вооруженных силах. Прокурор запрашивал 12 лет и 1 месяц. Поводом для первого эпизода стал репост обложки британской газеты. Второй – выступление на YouTube-канале, где он призывал к прекращению огня. Шлосберг оставался в России, несмотря на статус иноагента, и неоднократно привлекался к ответственности. Об этом сообщает «Осторожно новости». Водители будут проходить внеочередные медосмотры с 1 марта. Если при диспансеризации, плановом осмотре или других визитах к врачу у них выявят заболевания, с которыми нельзя за руль. Сейчас медосвидетельствование необходимо проходить раз в 10 лет. После получения уведомления у водителя есть 3 месяца на прохождение внеочередной проверки. Все это время садиться за руль разрешено, однако за отказ от освидетельствования водителя лишат права управления транспортом. Об этом сообщает «Лента». Новым главой Департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Красноярска назначен Виталий Леднев. Он уроженец города, выпускник СФУ. Работал от механика до гендиректора на транспортных предприятиях, пишет Ньюслаб. В Красноярске пройдет юбилейный 5-й по счету туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14 часов. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.33. Наталья Мальцева, служба информации.
4: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
5: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
6: Новая музыка. В секретной фонотеке.
5: Радио.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
9: Застройщик «Созальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: тихо и тепло.
1: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного, окна современные.
1: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 75. Уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурного лаборатория планировочными лонгами с видом на лес, с видом на лес, с видом на лес, с видом на лес, с
2: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Shine. Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Виваломат». Проектная репарация на сайте наш.дом.рф.
4: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
7: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Ухоноет, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения ухо-горло-носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей. 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и

0: Газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
1: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов. Имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: и еще немного полезной рекламной информации на правах рекламы на Красноярск ФМ. Для семьи важны не только комнаты, но и двор, школа, садик и спокойствие рядом с домом. Жилой комплекс «Дивный Даль» от группы строительных компаний «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе, а рядом озеро Парк Октябрьский. Это дом комфорт-класса с закрытым двором, детской и спортивной площадками, озеленением и машиноместами. Поблизости детский сад номер 16 и школа номер 159. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
5: АО «Губернские аптеки» 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-13-76-96.
3: В клинике Сперанского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
7: Вход свободный.
8: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Верховный суд России не стал менять решение о снятии яблока с выборов в Госдуму. Суд снял партию с голосования на прошлой неделе. Основанием стали нарушения авторских прав. Накануне рассматривалась апелляция яблока. Заседание длилось более 6 часов, и апелляцию партии отклонили, пишет «Лента дня». В Госдуме предложили утвердить единый список причин для раннего брака, пишет газета «Ру». С инициативой выступила депутат Нина Останина. Сейчас по закону можно вступать в брак с 18 лет, но при наличии оснований союз можно заключить и с 16 лет. При этом правила каждый регион устанавливает отдельно. С просьбой установить единые стандарты к ней обратился мэр Братска Александр Дубровин. Депутат попросил Минюст представить свою позицию и отреагировать на необходимые закрепления идеи на федеральном уровне. В 10 школах Красноярского края с 1 сентября начнут оценивать поведение учеников. Нововведение коснется школьников 2-8 классов. Практику вводят по поручению президента России Владимира Путина. С нового учебного года ее будут тестировать в отдельных образовательных учреждениях всех регионов страны. В Красноярске к эксперименту присоединятся школы номер 3, 16, 148 и 159, а также гимназия номер 14. Еще 5 площадок выбрали в Канске, Енисейске и муниципальных округах края. Для оценки предусмотрены 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Во внимание будут принимать дисциплину, отношения со сверстниками и взрослыми, а также участие в социальных проектах и программах. В краевом Минобразовании уточнили, что новая система не связана с успеваемостью, не повлияет на допуск к экзаменам и не станет дисциплинарным взысканием, пишут «Горновости». Жители Красноярского края второй день не могут записаться к врачам через госуслуги из-за сбоя на линиях связи. В медучреждениях также недоступны электронные карты, результаты анализов и закрытие больничных, из-за чего растут очереди. В Минздраве заявили, что проблема связана с поставщиком связи. Пациентам рекомендуют записываться на прием альтернативными способами, пишет Ньюслаб. В Красноярске пройдет юбилейный, 5-й по счету туристический фестиваль под открытым небом «Сгущенка». 22 августа база отдыха «Чайка» превратится в пространство для всех, кто любит путешествия и активный отдых. Лекции, мастер-классы, живая музыка и интерактивные зоны для всей семьи. Вход свободный, без возрастных ограничений. Начало в 14 часов. Узнать подробности и найти интересные маршруты по краю можно будет прямо на площадке. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
3: Дождь надоел, солнце, ну где ты скрылась?
4: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
9: Проект на департамент на сайте наш.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
7: Ну что, что? Шторы, конечно же!
8: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
9: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Это Красноярск ФМ и немного полезной информации для тех, кто ищет, как же круто можно провести время. 22 августа фестиваль «Сгущенка» соберет на базе отдыха «Чайка» всех, кому близок активный образ жизни. Центр путешественников подготовил насыщенную программу. Лекции, мастер-классы, интерактивные площадки и общение с представителями туристической сферы Красноярского края. Это возможность узнать больше о путешествиях, найти единомышленников и спланировать новые выезды. Начало в 14:00, вход свободный. Подробности в группе фестиваля во ВКонтакте. 0+.
1: Красноярск.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

0: реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше потом уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
6: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
7: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В России запустили в оборот обновленные купюры номиналом 1000 рублей. На банкнотах изображены виды Нижнего Новгорода и Саратова, пишет «Пульс Красноярья». Создатель ЕГЭ выступил против отмены экзамена, пишет «Лента дня». Владимир Филиппов считает, что отказ от ЕГЭ только усложнит поступление в вузы для школьников и их семей. Сейчас выпускник может сдать экзамены и подать результаты сразу в несколько университетов и на разные специальности. Если вернуть внутренние вступительные экзамены, абитуриентам придется лично ездить в разные вузы. Нынешняя система особенно удобна для ребят из регионов, которые могут претендовать на места в ведущих университетах страны без поездок на каждый вступительный экзамен. По данным МВД Красноответственности, среди автолюбителей у каждого третьего задержанного за пьяную езду отсутствовало водительское удостоверение, а 13 человек отказались от прохождения освидетельствования. В отношении правонарушителей сотрудники ДПС составили административные материалы. Нарушителям грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет, пишет «Запад-24». Почти 500 000 работающих жителей Красноярского края перешли на электронные трудовые книжки. Об этом сообщили в социальном форуме.

0: фонде по Красноярскому краю. Право выбирать бумажный вариант или цифровой документ появилось в 2020 году. Последний доступен в личном кабинете на портале госуслуги. Там всегда можно проверить точность данных. При необходимости заверенный бумажный экземпляр предоставляют в отделениях социального фонда по Красноярскому краю. Сегодня в регионе на цифровой формат ведения данных о трудовой деятельности перешли почти 500 тысяч жителей, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцы снова смогут проверить, насколько хорошо они разбираются в спорте, пишут Горновости. 4 октября край присоединится к всероссийской просветительской акции «Спортивный диктант 2026». Проверить свои знания смогут все желающие. Регистрация уже открыта на сайте sportdiktant.ru. Пройти тестирование можно очно на одной из площадок или онлайн. Задания посвятят различным видам спорта, в том числе паралимпийским, а также истории олимпийского движения. Подготовиться помогут образовательные материалы и видеолекции с известными спортсменами. Лучшие знатоки получат именные сертификаты Олимпийского комитета России. Первый спортивный диктант прошел в прошлом году и собрал более 250 тысяч человек по всей стране. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
1: О, это скверная погода.
2: Климат-контроль
3: на 96,2 FM.
4: Сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 21, возможны осадки.
5: Новая музыка в секретной фонотеке.
6: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
8: Прекрасное далеко. А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. Дивные дали. Современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой. Двухъярусная парковка. Светлые квартиры с продуманными планировками. И близость к природе. Дивные дали. Жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
5: Коннечива.
7: Здоровеньки, булы.
8: Саламатсва.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
5: Привет, салют.
8: Привет.
2: Радио.
9: Красноярск FM 96.

0: Кафе. Мы немного полезной информации на правах рекламы. Особенно будет полезно для тех, кто весь день катается по городу и понимает, что время обеда прошло, есть охота, дела еще полно. Так что вот ловите подсказку. Новинки появились во вкусные точка. Биг Чикен Бургер кунжутный. Мягкая булочка, сочная куриная котлета, в хрустящей панировке три ломтика нежного сыра эмменталь, свежий томат, салат и жареный бекон. Ну и главная изюминка. Нежный кунжутный соус, который идеально сочетается с курицей. Получается сочно, хрустяще и очень сытно. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перенсона 4. Удобно взять с собой и продолжать маршрут по вашим делам. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные точка». 6+, ООО, система ПБО, город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.
1: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЦ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Евгений, уголь засыпая, об нем не думал каждый год. Система ЗОТы дорогая его лишила тех забот. Ей подойдет любой, по сути, от кирпича до порошка. Шнек в три вершка легко прокрутит 2,5 вершка. С котлами ЗОТа жизнь проста, от Рождества и до поста. Компания ЗОТа. Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
9: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
10: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
11: Ну что, что? Шторы, конечно же!
12: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

Минута рекламной информации на Красноярск-ФМ. Если вы выбираете квартиру для семьи, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это дворы без машин, детские площадки, зоны для прогулок, рядом школа, садик, магазины, аптеки, парк и спорткомплекс. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой», ООО «СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
4: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
5: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
6: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хватит!

СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2-090-777.
2: ООО «Арт-бетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: В клинике Спиранского ведут прием врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ, органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость. Скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
6: Акция действует до 30 сентября.
7: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
8: Вход свободный. Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
9: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
10: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. В Госдуме нашли причину появления сотен незанятых бюджетных мест в медвузах. Депутат Госдумы Алексей Куриный в беседе с газетой «РУ» рассказал, почему молодежь не хочет идти в целевую ординатуру после окончания медицинских вузов. Все из-за штрафов в размере трехкратной стоимости обучения за отказ от отработки в госмедицине и отсутствие гарантированных мер поддержки. По его словам, в крупнейших медвузах сотни незаполненных бюджетных мест в ординатуре. Депутат добавил, что для желания работать в госклиниках молодым людям нужно создать условия, чтобы они могли нормально строить свою жизнь и видеть перспективы для себя. В регионах России хотят запустить доставку беспилотниками, пишут ведомости. В нескольких субъектах планируют запустить проект по созданию низковысотной экономики, сообщила советник министра транспорта Российской Федерации Анна Иоффе. Территории, готовые до конца 2027 года внедрить соответствующие логистические сервисы, определят по конкурсу. Советник министра также отметил опыт Китая в производстве и использовании гражданских беспилотных авиационных систем. В качестве перспективных направлений сотрудничество она назвала совместные испытания, анализ законодательства в ходе их проведения и последующее масштабирование проектов. В Красноярском крае после обработки полей погибли 20 миллионов пчел. Массовый падеж произошел в Большемуртинско-Сухобузимском округе. Россельхознадзор нашел в почве и растениях следы нескольких пестицидов. Причем один из препаратов был предназначен совсем не для обработки полей. И еще один препарат использовали с превышением нормы. При этом пчеловодов заранее не предупредили об обработке. Специалисты проверили 11 участков у трех хозяйств. Материалы направили в прокуратуру, пишет Красноярск. Номер один. У Красноярской школы вольной борьбы впервые почти за 40 лет появится собственная база, пишут Горновости. Новый спортивный павильон на улице Керенского готов на 65%. Стены и кровли уже сделали. Сейчас специалисты монтируют перегородки, а рядом обустраивают площадку для баскетбола и футбола. Здесь могут тренироваться воспитанники городской школы Олимпийского резерва и школьники. Ежедневно зал рассчитан более чем на 100 ребят. На новой базе также планируют проводить районные и городские соревнования. До сих пор у школы вольной борьбы не было своего помещения. Спортсмены занимались на площадках школ, колледжей, техникумов и спорткомплексов. В следующем году учреждению исполнится 40 лет. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
4: Весь день идет дождь, барабанит по стеклам, стекает по крышам, бежит по земле.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 21, возможны осадки.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки были.
10: Саламатсива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.

Красноярск.ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Особенно будет полезно для тех, кто весь день катается по городу и понимает, что время обеда прошло, есть охота, дела еще полно, так что вот ловите подсказку. Новинки появились во вкусные точка. Биг Чикен Бургер.

хрустяще и очень сытно. Заезжайте по пути на Красраб 195, Авиаторов 60 или Перенсона 4. Удобно взять с собой и продолжать маршрут по вашим делам. Цена от 389 рублей. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные.» 6 плюс ООО «Система ППО. Город

0: Реклама. На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
1: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
8: Понятно.
9: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
10: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Найткар мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
11: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
12: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: стану.
1: Очень частая проблема – аденоиды у деток. Для родителей дилемма – как лечить, куда идти? Клиника новых технологий поможет сохранить здоровье малыша. Добрые доктора, игровая форма приема, инновационные методики лечения. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19. Записывайтесь. 205-3-205.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео Бани Сибири». 258-2080.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тирснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Про здоровье.
10: Для слушателей старше 16 лет.
11: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.
13: Двор детства,

Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

Вы на Красноярск ФМ и еще немного полезной информации на правах рекламы. Дом на Ульяновском. Новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. Панорамные виды на остров Татышев, реку и город. Собственная прогулочная терраса, два вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
7: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформации. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
9: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
10: Вход свободный. Информационный партнер «Радио Красноярск ФМ».
11: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Семейные пары, студенты с детьми с нового учебного года получат преимущественное право на отдельные комнаты в общежитиях российских вузов. Об этом рассказала депутат Госдумы Екатерина Стенякина. Меняется сам принцип обеспечения молодых семей жильем. Стенякина добавила, что образовательные организации обязали размещать на своих сайтах информацию о наличии комнат семейного типа в общежитиях. Также вузы должны будут создавать условия, позволяющие совмещать обучение и семейные обязанности, пишет «Комсомольская правда». Импортный бензин, завезенный в Россию из Индии и других стран, застрял в Мурманском порту и пока не поступает на внутренние АЗС из-за спора о цене, сообщает Инфотек со ссылкой на источники в отрасли. Топливо остается на танкерах, поскольку импортеры предлагают продавать его значительно дороже российских внутренних цен, пишет Борус. В Красноярске открывается первая детская военно-духовная академия, пишут новости Красноярска. Набор продлится до 1 октября. Планируется принять 40 школьников 10-11 лет, которые будут изучать историю, единоборство, строевую и огневую подготовку. В текущем году 37 дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано в Красноярском крае с участием несовершеннолетних детей-водителей механических транспортных средств. 36 детей получили травмы различной степени тяжести, один из них погиб. В каждом третьем ДТП у ребенка отсутствует соответствующее право на управление транспортным средством, что приводит к трагичным последствиям. Госавтоинспекция напоминает, что если взрослый человек передает управление автомобилем несовершеннолетнему, который не имеет права управления, то его ждет наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей. В исключительных случаях такой взрослый может быть сам лишен права управления, а в случае ДТП с трагическими последствиями ему может грозить и уголовная ответственность, пишет «Пульс Красноярья». Не знаете, куда отправиться на выходные? Фестиваль «Сгущенка» даст готовые ответы. 22 августа на базе отдыха «Чайка» по адресу Базайская 242/1 соберутся главные эксперты по отдыху на природе Красноярского края. В программе мастер-классы по установке палаток, лекции по безопасности в тайге и огромный маркет. Местные производители продадут все для туризма, от крепких термосов до непромокаемых рюкзаков. Как говорит директор Центра путешественников Григорий Накалюжный, это фестиваль со вкусом любимого лакомства всех туристов. Здесь каждый найдет маршрут по душе. Приходите всей семьей, будут розыгрыши призов. Начало в 2 часа дня. Вход свободный, без возрастных ограничений. Скучно точно не будет. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
4: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
0: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
5: Сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске пасмурно. Дневная температура плюс 21, возможны осадки.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск-ФМ.
6: После небольшой рекламы.

0: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу в вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
1: ЮСКС представитель застройщика за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 17 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Тёще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И ещё раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуба.
5: И Ром Бутон.
3: Добрый вечер.
5: Да что это мы второй день подряд в тройном составе?
4: А дождь, вы думаете, из-за чего? Из-за этого накликали.
3: Ничего себе.
5: Это не мы.
3: Это не мы вообще не
5: заказывали. Я машину не мыл, ничего не делал такого, поэтому не может быть.
3: Кто-то
5: из вас виноват.
4: Ты слишком радовался, что на мотике гоняешь. Вот тебе и получается.
5: Это вот вообще беда.
3: Кармический бумеранг.
5: Мне очень сильно... Нет, я люблю свою машину, но мне очень сильно не понравилось сегодня ехать сюда на машине.
4: Уже непривычно, да? Как будто бы не то.
5: Не то.
3: Слушайте, кстати, про машины. Я сейчас поругаюсь немного и, короче, деду дайте поправить.
5: Душно, кондёр сразу включается.
3: Не то, что душно. Я все понимаю, что те, кто ездит за рулем, считают людей, которые ходят пешком, там нищеброды,
4: да.
3: Не знаю. Короче, как хотите.
5: Чисто по факту.
3: Но!
5: Два нищеброда со мной в студии сидят.
3: Город существует не только для владельцев машин, будем честными. И если вы вменяемый адекватный человек, то на скорости, да, белый Хавейл, не запомнил номер. 14:28, который очень сильно меня облил. Я не могу говорить те слова, которые я сказал тебе вслед в эфире, но знаю, у меня есть твоя кукла Вуду, и вечером мне будет чем заняться.
5: Не, я вот я не знаю, я всегда, когда вдоль, ну, едешь вдоль тротуара, видишь, что человек идет и лужа, но я всегда приторможу и вообще постараюсь, типа, объехать.
3: При этом там лужа, она из-за того, что ремонтируется дорога, там небольшая колея и там вода. И другие автомобили едут нормально, то есть, ну, чуть-чуть от нее. Вот. А там человек решил, что у него очень классная машина, он умеет быстро ездить, и вот...
4: А вот это, знаешь, попадают...
5: Ну, тварь, ну так и скажи. Ну,
4: нет, подождите, попадаются ролики, попадаются, где стоят дети возле лужи, и они очень хотят, чтобы их облили.
5: Но Никита так не стоял, явно.
3: Я вообще шел.
4: А представь, что ты бы видел, как ребенок, который...
5: Никита стоит с этим плакатом.
4: Облейте меня, пожалуйста.
3: Машина, помой меня, я облей меня. Ну, я же, конечно... Прикольно.
5: Такое.
4: Это смешно.
3: Вот. А потом вы говорите, что вы в лобовуху плюем. Вообще надо уважать друг друга везде.
5: Ну да.
3: А не вот это вот.
5: Согласен.
3: Вот, все. Все можно проветривать. Да-да-да. Кстати, почему кондер выключен?
4: Я хотела спросить.
3: Кто мерзнет?
4: Жарко.
3: Вот. Ну, а вообще впереди позитивные 3 часа, да? Мы же уже о позитивном разговариваем в том числе. Я чуть-чуть поругался, но это один человек, который вот испортил сегодня. Ну, не то, что прям испортил, но я был...
4: неприятно.
3: Неприятно.
5: Неприятно, согласен.
3: Вот. А в остальном, вот, кстати, сегодня день лучших друзей. Вот. И мне кажется, у того человека нет друзей, потому что он нехороший.
5: Дура, потому что.
3: Потому что, да. Праздник топора. У вас есть топор?
4: Каша из топора.
5: Гипотетически,
4: у меня
5: да,
4: на даче
5: да.
4: есть. На даче
3: вот,
4: есть.
3: Все. А кто-то, ну, ныряет, знаете, топориком. Когда
5: ага.
3: Вот. День географа.
4: Да, кстати, глобус. День географа.
3: Ну, не надо. Пусть останется, он же ну, нужен как будто бы.
4: Ну, произведение хорошее.
3: Вот.
5: Нет, это я тут поржал про этого исполнителя, про Мальорку вот это все.
3: А, да, да.
5: Который блещет своими географическими познаниями, что Мальорка где-то далеко от Нью-Йорка.
3: Ну, он шарит, он разбирается.
5: Очень сильно шарит.
4: А кто-то вот не знал, а теперь знает.
3: Вот видишь, как...
5: То есть он, получается, просвещением занимается?
3: Он да. отбил целевую аудиторию Стаса Михайлова, понимаешь? А-а-а. Он постепенно отбивает.
5: Как заявляет Евгения Фатиева.
3: Ну, много кто заявляет, да. Ну, как будто бы... Не, ну, нравится, ходят люди...
5: Нет, то, что люди ходят, это хорошо.
3: Потусили, да?
5: Значит, ну, аппарат двигательный здоровый.
3: Всем, кто не спит, да, вот это...
5: Да?
3: Короче, весело будет, вы поняли уже, да? Немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, вы тут катаетесь весь день, у вас настроение хорошее, классное, и вот что-то поесть захотелось. Неважно вообще, где вы находитесь.
5: Ага.
3: И захотелось чего-то вкусного, понятного. Так вот, во вкусной точке появился Грант и Грант Делюкс с соусом томатный релиш.
5: Да, надо после этого знаешь, это просто дай знать, где ты находишься.
3: Я там знаю, внутри находится. Сочный бифштекс с натуральной говядиной, 2 ломтика сыра чеддер, жареный бекон, свежий салат, лук, помидоры, маринованные огурцы, а томатный релиш там с кусочками огурцов и красного перца делает вкус еще насыщеннее и такую приятную пикантность добавляет. Грант от 299, Гранд Делюкс от 339 рублей. Попробовать новинку можно на Волочаевской 44, Молокова 43 или Авиаторов 60. Подробности и актуальные предложения в приложении «Вкусные. 6 плюс ООО, система ПБО, город Москва. ОГРН 102 770 025 17 54. Я сказала, стартуй!

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СС» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Не уверены в топливе? Для бензина «Октан-корректоры». Для дизеля «Цитан-корректоры» и присадки. Канистры, воронки и насосы для перекачки топлива в автомаркете «Навигатор». Белинского 3.
3: Где взять по осени тепло-то? И по зиме, и по весне? Известно каждому. У Зоты, чей чудный дар у нас в цене. Заметил тут в беседе как-то, возможно, главный кочегар. Поместье знаете без Зоты. Уж не поместье, а амбар. Достойно поэтичных слов. Величие зотовских котлов. Компания «Зота». Калинина 53А и Брянская 142. 247-77-77.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций. Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
7: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
8: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
9: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
10: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Nightcar мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
11: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
12: 6+. ООО «Система ПБО». Москва. УГРН 102-770-025-17-54.
13: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
14: Ну что, что? Шторы, конечно же!
15: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.18 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», все на месте, Никита Неделин.
4: Андрей Губанов.
5: И Рома Бутона.
3: Здравствуйте.
5: Ой. Так, я хочу высказаться в пользу вот тех людей, которые засыпают поздно.
3: Так.
4: Давай.
5: Ну просто есть же те, кто говорит, вот не надо, надо в 11-12, вот у нас в 10.
4: Ну
5: там,
4: так говорили врачи всегда так. Мы
5: ну,
4: так да и поэтому и за ними повторяем.
5: Ну да и слушай ты своих врачей дальше. Вот люди, которые поздно ложатся спать, исследования провели. Вот эти люди, они имеют более высокий уровень интеллекта.
3: Mm-hmm.
5: Да? Ученые установили, что люди с IQ выше 125 обычно ложатся спать после, внимания, часа 44 ночи.
3: Именно час 44.
5: Да, и просыпается после 11 по выходным. Вот, например.
3: А если...
5: Обладатели среднего IQ засыпают в районе 12 часов ночи. Если быть точнее, то 12-10. А низкого IQ в районе 23-41.
4: Ну, здрасте, пожалуйста.
3: Ты.
5: Так что задумайтесь, хотя чем думать-то. Вот, эксперты объясняют феномен тем, что высокоинтеллектуальным людям, вот этим, да, легче преодолевать древние инстинкты и отклоняться от традиционного режима жизни.
3: А я, вот, допустим, если я вот засыпаю там поздно,
5: но.
3: Вот после часа 44, но просыпаюсь в 9.
5: Ну, у тебя какой
3: даже,
5: в 9?
3: Даже
5: ты
3: раньше.
5: Ты начинаешь-то? Тебе, просто у тебя обязанность такая проснуться рано, из-за того, что тебе надо. А вот если бы ты мог поспать подольше?
3: Нет, уже сейчас пока не надо.
5: Я говорю, у меня вообще беда с этим. Я вот привык вот эти 5 часов спать, и это так бесяче, потому что я в последнее время из-за мотоцикла реально меня вырубает рано очень. И я такой в 6 утра глаза открываю, да алло, ну, тормози, надо еще. И вот максимум я могу еще час проспать, все, потом вот просто просыпаешься, и такой, и организм говорит, алло, братан, все, нет, ты выспался. И очень сложно. Я вот сегодня опять около 8 утра проснулся, и все. И вот, ну и что делать? А для меня это вот катастрофа. Мне с утра нечего делать абсолютно. Ну вот абсолютно. Потому что люди, с которыми я общаюсь, они в это время не функционируют.
4: Тебе даже не с кем попереписываться.
5: Да, я такой типа, и что мне?
4: Пообщаться.
5: Как... Что делать-то? И приходится тупеть, короче. Ну, вот, листать какие-то ленты, что-то вот это вот. Ну, фу, бесячее состояние.
3: А вот почему ранний подъем, ты тупеешь, потому что ты не понимаешь, чем
5: заниматься.
3: Ну,
5: потому что ты, как Аня, начинаешь вот листать телефон вот этого.
4: Вообще-то я, когда
5: вот
4: встаю
5: это, да.
4: Утром, я, ну, домашними делами занимаюсь, потому что
5: какими?
4: Они у меня есть. Ну, какими?
5: Какие у тебя дела?
4: Ну, в смысле, убрать квартиру, там, что-то, какие-то мелочи разгрести.
5: А что, зачем ты срешь квартиру? Что там убираешь?
4: Я живу же там. Собакой погулять, в конце концов.
5: Нет,
4: куча
5: ну, собакой,
4: дел
5: да,
4: вообще.
5: Вот это единственное дело, которое, типа, окей, надо сходить. Потому что пока дети в лагере, я говорю, вообще заняться нечем.
4: Хочу в следующей жизни Романом Бутанаевым быть, ну, реально. Чтобы, типа, рано проснулась, нечем заняться. Вот
5: я
4: прям,
5: говорю,
4: ну,
5: я думаю, что
4: делать?
5: Многие заметили, что у меня очень кайфовая жизнь, и я вообще в целом отношусь так, что кайфует все, что происходит.
3: Ань, смотри, если у тебя нечем заняться, то план тебе на 20 августа единственное, это, короче, будет в Петербурге.
5: Ну, что там?
3: Вот. Там?
4: Что там только не будет?
3: Питерское заведение называется «Хочу».
5: Но.
3: Овуляционная живопись. Как вам такое?
4: А если не совпадет?
3: Уникальный. А это никого не волнует?
5: Не, ну у меня не совпадает. У меня
4: вообще
5: 20,
4: по жизни
5: мне
4: не
5: 21
4: совпадает.
5: Числа свадьбу вести, я не могу.
4: Подожди, и что делать?
3: 3500, да, ты платишь. Сумму
4: мне
3: входит.
4: Уже не нравится.
3: Коктейль, холст с красками и мужчина в качестве музы. Ну, на вечер, чтобы вот, собственно,
4: его
5: Анька,
4: писать.
5: Газуй.
4: Его писать надо будет?
5: Газуй.
3: Ну, конечно, конечно. Так что, ну вот.
4: Что, думаете, я тут не найду кого написать? Ну, и даже
5: ты
4: без...
5: найди хотя бы кому написать.
4: И даже без периодов различных.
3: Короче, я информацию дал. Дальше, как говорится...
5: Что с ней делать? Решайте сами.
3: Решайте сами.

0: Реклама.
1: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
4: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258 20

0: специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
1: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
2: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
3: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы. Вечерние прогулки на острове. Незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога. В доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса. Панорамные виды. Лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная репарация на сайте наш.рф.
4: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5 часов 32 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Аня Троегубова. И больше никого после меня нет.
5: И Рома Бутанаев. У меня, простите, орешек со сгущенкой во рту.
4: Так, ну
5: поэтому,
4: я,
5: ребята, пока поболтаем.
4: Я расскажу то, на какой-то процент, из чего я состою. Значит,
1: Чего?
4: Ну, алло, я же на процент состою из томатов, из помидоров. Вы не забывайте. Так вот, Красноярка вырастила самый большой томат в мире. Значит, Мария ее зовут.
5: Тебе срочно надо с ней познакомиться.
4: Ну, возможно. Установила рекорд России по весу томата. Вес помидора 4 килограмма 590 граммов. Причем это самый большой томат в мире, выращенный в этом году. Внесли в мировой рейтинг по томатам гигантам.
5: Интересно.
4: А такой есть.
1: Я просто думала, что насчет договаривать что-то.
5: Ты очень быстро какая-то деменция пришла. Типа только сказать.
4: Короткая фраза.
1: Да нет, я думала, что ты хочешь добавить. А просто мы не обсудили, значит, твою родину малую. Там был, по-моему, около 2 килограммов, если я не ошибаюсь.
4: Что такое? Около 2, да.
1: По-моему, в районе 2. А предыдущий рекорд 2200, по-моему, что-то такое.
5: Зачем у вас в голове эта информация? Сколько вешал самый большой помидор?
1: Ну,
4: цифры запоминаются хорошо просто.
1: Да, получается в два раза меньше, считай.
4: Но она не участвовала, она, видимо, дала фору.
1: Нет, она и не могла участвовать. Там же принцип, что только жители Минусинска могут участвовать.
5: Ой, да, это дискриминация некая получается.
4: Специально на ферме.
5: Это томатный расизм.
1: Ну почему? Ну это же конкурс Минусинска, поэтому только...
4: Минусинский же помидор называется.
1: Там прям прописка должна быть, реально. Там даже с района, по-моему, участвовать нельзя. Нужно только вот...
4: На районе.
5: Да. Слушай, ну вообще в этой жизни много чего нельзя, но некоторые делают. Вот это была подводка к истории.
4: Не поняли,
1: да.
5: Смотрите, значит, вот представьте себе ситуацию. Командир судна, я про самолет сейчас говорю.
4: Воздушное судно.
5: Да, воздушное судно, значит, индийский вот этот человечек. Он решил перед рейсом на Пхукет-Дели немножечко расслабиться.
4: Каким образом?
5: Ну,
4: запрещенным?
5: Да, с некой Марьей Ивановной познакомился.
4: Ага, понятно.
5: Вот, и прям перед рейсом это сделал.
4: Ну, опрометчивый поступок.
5: Вскоре, где-то находясь там в воздухе, немножечко потерял контроль.
4: Так.
5: И самолет начал очень резкое снижение.
1: Ой-ой.
5: В результате которого пострадали 24 человека.
4: Посидели все.
5: Благо, второй пилот проснулся.
4: Проснулся?
5: Да. Перехватил управление и посадил судно. Собственно, первого пилота отстранили от полета.
4: Ну, конечно.
5: Но некие вопросики возникают.
1: Где он в воздухе
5: ситуации
1: нашел даму?
5: Ну, вот он перед полетом. Но сам факт, что ой-ой-ой.
4: Ну, это...
5: Ай-яй-яй.
4: Конечно.
5: Плюс еще одна фобия в копилочку, как говорится.
4: Но будем надеяться, что...
5: А ты что так удивился, второй пилот проснулся? Ты же в курсе, что они как бы...
4: Ну да, один летит, второй...
5: Не, во-вторых, как бы там сейчас, ну, когда самолет в небе...
4: Там автопилот.
5: Он на автопилоте, да. То есть, в целом, самолет, не теоретически, а технически, он может сам садиться. Но как бы все равно, по привычке, все равно пилота, контролирует, конечно, пилот, да, потому что мало ли там вот эти боковые ветра и так далее, как будто бы не до конца доверяют вот этой автоматике.
4: Короче...
5: Но ситуация страшная.
4: Да, согласен.
5: Очень сильно.
4: Такой летишь, странная, да, и такой же ждешь томатный сок, а он вниз вот так, и тебе по времени лететь как будто еще...
5: Такое улетное приключение.
4: А Пхукета не видно. Поэтому
1: неприятно.
4: Немного полезной и приятной информации на правах рекламы. Вот бывает, что заезжаешь в жилой комплекс, и просто огромное количество машин напарковано. Такой, а что, куда вообще, что? Так вот, для Красноярска подземный паркинг — это практичное решение, особенно зимой. В жилом комплексе «Фамилия» от группы строительной компании «Спецстрой» предусмотрены подземный паркинг и открытые парковочные места. Машины на парковке, внутренний двор. Для прогулок и детских игр исключительно. Меньше снега на автомобиле, больше свободного места во дворе. ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности по телефону 217-80-50 и на сайте 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Продолжайте движение.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООС «ЭСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: В клинике Спиранского ведут прием детские врачи. Невролог, аллерголог, гастроэнтеролог, дерматолог, лор, офтальмолог, уролог, хирург, ортопед. Врачи. Гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог. А также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. Запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновские 4D. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
8: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь-Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.
9: Папа, хочу установить рекорд.
10: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будда Спорт».
9: А что это?
10: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
9: Сеть магазинов «Форвард» и «Будда Спорт».
10: Стиль и комфорт.
3: Весь ассортимент на сайте buddasport.ru.
11: О, экипировочный центр «Будда Спорт». Украин 110-246-800-50-12.

0: Тоня.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Из Красноярска.
5: Для Красноярска.
6: Здесь налево или направо. Навигатор.
7: Без 15.6 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
8: Интригу вам.
9: И Роман Будана.
7: Здрасте.
9: А вот у меня вопрос. А вы часто пользуетесь госуслугами?
8: Да, периодически.
7: Ну, не слишком часто.
9: Ну, то есть какие-то вот эти официальные вопросики, да?
8: Ну, да, записаться там куда-нибудь.
9: Я не знаю, рассказывали вы, нет, но очень полезная функция появляется. На госуслугах можно будет найти себе место на кладбище.
7: Не, ну удобно.
8: Кайф.
7: С одной стороны, ты куда-то летишь,
9: заранее,
7: выбираешь себе место.
9: Летишь?
7: Нет, я к тому, что...
9: Такой, ну мало ли вдруг. Мало ли. Этот пилот попадется вот такой.
7: Нет,
9: Никита, ну ты чё? Это, знаешь, это сейчас шутка из разряда того, что у меня реально пары есть, которые на следующий год меня бронируют сейчас вот на свадьбы, на летние. Они говорят, Ром, ты только доживи, пожалуйста. Я говорю... А? Они такие, ну ты же мотоцикл себе купил. Я говорю, обожаю такой юмор.
7: Нет, я вообще не об этом. Я к тому, что когда мы куда-то летим, мы можем выбрать место.
9: Но.
7: Вот. И теперь здесь.
9: Ну,
7: говорят, последние два дня госуслуги что-то барахлят в
9: Красноярске. Короче, вот, говорят, смотри, в приложении появится возможность подыскать место и сразу купить его. Причем в систему планируют загрузить данные из 14 тысяч кладбищ. А услуга заработает уже в этом году в 6 регионах, а остальные подключат позже.
8: Не, на самом деле довольно удобная штука, как, почему нет?
7: Как в кинотеатре, прикинь, в такое
9: расписание. А можно забронировать, чтобы меня сожгли? Ну, типа,
8: написать в завещании,
9: да.
8: Тогда...
9: В земле холодно.
8: Тогда
7: воле
8: твои...
7: Земля
8: они, холодно. Они обязаны будут тогда тебя кремировать.
7: Вот.
9: Вот такие
7: пишешь
9: дела.
7: Пишешь завещание, и все будет хорошо.
9: Не, рано.
7: Ты, конечно,
9: а
7: рано.
9: Ты напишешь и это...
8: Не надо. Мне кажется, наоборот.
9: Ты написала уже?
8: Ну, еще пока.
9: Но тебе-то 87, мы помним.
8: Мне главное, что мне есть что завещать. Давайте вот так
9: пса?
8: Вот. Ну, кроме пса. Это еще кое-что у меня имеется.
7: Очки? Кроме пса. Что ж.
9: Ко мне не надо, у меня есть.
7: 83% россиян хотят, чтобы их дети тоже росли на спокойной ночи, малыши.
9: Mm-hmm.
7: Вот так вот. Столько же взрослые, именно так же, 83% выросли на передаче, выяснили, ВК-видео и дети Mail.
8: Ну, кто? Вот. Кто эти люди?
7: Ну, порталы довольно популярны.
8: Да,
7: короче, пока респонденты в вопросе решили, кто из персонажей детства самый любимый, ВК запустил новый современный формат передачи «Спокойной ночи, малыши ждут друзей», где Хрюш, Степашка, Филик, Каркуш читают сказки, ну, там играют, говорят.
9: Читают рэп.
8: Это было бы оригинально, как минимум.
7: Вот. С популярными детскими блогерами. А кто у вас был любимый персонаж «Спокойной ночи, малыши»? Вы вообще смотрели «Спокойной ночи, малыши»?
8: Конечно.
7: Нет, смотрели это по-любому все.
8: Да,
7: вот.
8: Да. Ну, мне не было, я как-то к ним так не относилась.
9: Степаша, наверное.
7: Вот мне Степашка больше нравился.
8: Я никогда их не оценивала по такому признаку.
7: Ну,
8: смотрела и смотрела.
7: Типа, все норм.
8: Все норм.
7: Все
8: да.
7: нормис.
8: Все пойдут.
7: Пойдет, нормально. Сделаем небольшую паузу, но прежде немного полезной информации на правах рекламы. Если ваш ребенок все чаще выбирает гаджеты вместо движения, то... Нужно что-то менять. Например, поменять виртуальные игры на настоящие победы. Академия спорта «Я чемпион» приглашает детей на футбол. Набор открыт от 3 лет. Занятия проходят в теплом спортивном манеже, а тренировки ведут профессиональные тренеры с лицензиями от Российского футбольного союза. Первая тренировка бесплатна. Для лучших воспитанников есть еще и возможность стажировки в футбольном клубе «Краснодар». И о бонусах поговорим. Покупайте рюкзак футболиста, получайте 1 абонемент в подарок. Рюкзак победителя — 2 абонемента. Рюкзак профессионала, ну здесь 3 абонемента, но не зря же он называется профессионал. Подробности по телефону 296-5707. Шахтеров 49Б. Акция действует до ее отмены. Чуть-чуть отдохнем и вернемся.
10: Сейчас. Секунда, сейчас. Бум.
6: Красноярск FM.

0: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Минпросвещение ограничило число уроков в день для школьников, пишет «Комсомольская правда». Предельная учебная нагрузка на школьников будет различаться в зависимости от класса. Так, нагрузка на первоклассников меняется в течение первого полугодия. В начале осени не более 3 уроков в день. С ноября допустимый лимит повышается до 4. В январе-мае они могут посещать 4 урока по 40 минут. Один раз в неделю 5 уроков за счет физкультуры. Во вторых-четвертых классах нагрузка не должна превышать 5 уроков в день. Один раз в неделю допустимо 6 уроков с учетом физкультуры. В 5-6 классах не более 6 уроков. В 7-11 не более 7. В министерстве также сообщили, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября 2026 года и продлится как минимум до 26 мая 2027 года. Горящие туры в Турцию исчезли как класс. Чем раньше туристы бронируют отдых в стране, тем дешевле он обходится, сообщили в АТОР. Туроператоры в этом году закрывают и свои гарантированные блоки мест в турецких отелях на сентябрь, и блоки выкупленных кресел в самолетах, пишет ТАСС. В Красноярском крае усилили контроль за продажей алкоголя в жилых домах, пишет Ньюслаб. С начала года возбуждено 76 административных дел. Сумма штрафов превысила 1,9 миллиона рублей. Чаще всего нарушения связаны с продажей спиртного в запрещенное время. С марта в многоквартирных домах алкоголь разрешено продавать только с 10 утра до 9 вечера. В колледжи и техникумы Красноярского края было подано рекордных 57 тысяч заявлений. Это на 5 тысяч больше, чем в прошлом году. Самыми популярными направлениями стали эксплуатация и обслуживание электрического оборудования, сварка и беспилотные авиационные системы. Среди востребованных специальностей также оказались металлургия, добыча полезных ископаемых, железнодорожный транспорт, нефтегазовая отрасль, ремонт автомобилей и педагогика. Всего абитуриенты могли выбирать из 240 специальностей. Количество бюджетных мест в этом году увеличили почти на 1500, до 20 535. А по программам профессионалитета будут учиться около 13 тысяч студентов, пишут Горновости. В музее имени Сурикова в Красноярске открылась выставка к столетию художника Андрея Поздеева. Экспозиция получила название «Поздеев. Начало» и прослеживает творческий путь мастера от реалистических произведений к поиску новых форм. Андрей Поздеев считается одним из самых значимых сибирских художников 20 века, пишут новости Красноярска. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето — это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль.
7: На 96,2 FM.
8: Завтра в среду, 19 августа, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
10: Мам, а что такое счастье?
11: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
10: На лес и поля.
11: Лаунж-терраса.
10: Как на курорте.
11: Парковка двуярусная и папа довольный.
10: Я хочу такую счастливую жизнь.
11: Уже скоро, малышка. Ведь мы переезжаем в дивные дали.
10: ЖК «Дивные дали». Это про счастье.
11: Отдел продаж. 217-80-50.
12: ГСК «Спецстрой». Застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 16. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:04 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Ань Трегуба.
5: И Ром Бутон.
3: Здрасте.
4: Привет.
5: Так, что можно найти на дне океана?
4: Панч Боб Сквер
5: Пенс. Помимо него. Помимо Патрика. Помимо этого, мистера Крабса, Сквидварда и так далее.
4: Мусор. Garbage.
5: Ну, возможно.
4: Можно немного английского сегодня будет?
5: Garbage — это группа, которая?
3: Да, да.
5: Слушайте, я про что? Тут мужчина, значит, один на дне Ла-Манша. Так. Нашел, внимание, 162-летнее пиво.
3: Он принципиально искал.
5: Бутылка Гиннесса.
4: Одна?
3: А, ну...
4: Прикольно.
5: Она пролежала под водой со времен викторианской эпохи. Ее обнаружили на затонувшем британском паруснике, который пошел ко дну еще в 1864 году. Прикиньте. Вот, если эксперты признают пиво безопасным, то дайвер говорит: я, говорит, с удовольствием попробую.
4: А это типа ему теперь принадлежит? Никто не покушается на это?
5: Вот, причем также ученые хотят изучить старые дрожжи и воссоздать гимн с 19 века.
3: Типа на старые дрожжи уже.
5: Причем проект, знаешь, как назвали? Jurassic Beer. Ну, не Jurassic, в смысле Jurassic.
4: А звучало так.
3: Jurassic любит Jurassic.
5: Jurassic. Пиво юрского периода. Прикольно? Прикольно.
4: Ну, как будто бы интересно. Там я тоже читала про где-то, мне кажется, в районе Греции, что ли, тоже нашли какой-то затонувший корабль, и там амфоры с вином, по-моему, они нашли, и вот тоже планировали исследовать, посмотреть, как там оно настоялось за столетия или нет, и, в общем, тоже как-то изучить. Мне кажется, прикольно.
3: Неплохо. В итоге окажется, что оно все равно лучше, чем сам Стефано.
5: Так, я вновь буду сейчас бить в тех людей, которые обожают смотреть вот эти всякие вот рилсы на постоянной основе.
4: Что начинается опять?
5: Смотри, но сейчас это чисто для мужиков информация.
4: А, ну ладно.
5: Поэтому отдыхай.
4: Я выйду.
5: Значит, вот эти вот рилсы, вот эти короткие видео перед сном делают вас импотентом. Так заявляют ученые, которые, собственно, исследовали.
3: Что, ученые?
5: Да. А вот эти короткие видео приводят к скачкам дофамина каждые 10 секунд, и на фоне которых секс кажется скучноватым и энергозатратным. Прикиньте, что? Также синий свет от смартфона нарушает выработку тестостерона у мужчин, ухудшая либидо, а сам гаджет создает барьер в отношениях, заменяя разговоры и флирт. И причем в одном из запросов 40% взрослых мужчин заявили, что готовы отказаться от секса на год, но не от телефона. Алло! Вы чё там?
3: Подожди, а вот взрослые мужчины, которые там, ну, допустим, больше 10 лет женаты, типа флирт, это, ну, зачем?
5: Да ну, слушай, я не знаю, ну, типа, странная история. Понимаешь, во-первых, ну, понятно, что можно и с женой иногда, нет-нет, а поиграться, подурачиться. А во-вторых, ну, в целом, это интересная вот тема для обсуждения касательно флирта, вот, с другими людьми.
3: А, с другими
5: флирт,
3: людьми.
5: Флирт, но не более.
3: А, вот обсудить с другими людьми или ты про
4: я
3: флирт с другими людьми?
4: Я тоже не поняла сейчас, что надо с другими людьми делать.
5: Про флирт с другими людьми.
4: А, ну, типа ты флиртуешь на стороне, а потом...
5: Да, ну...
3: А
5: ты,
3: потом смотришь это... рилсы.
5: Это...
4: 10 секунд, не более.
3: Синим светом.
5: Именно так.
3: Получился и такой, да, мать, ничего не надо, иди спи, я в целом...
4: Нет, ну мне кажется, как будто бы даже спустя неважно сколько
3: рукава
4: лет.
3: Не делать все это.
4: Нет, ну должен быть какой-то флирт в отношениях.
5: Да не только в отношениях, я имею в виду с посторонними.
4: Нет, я понимаю, что я понимаю.
5: Вот я, допустим, я понимаю, что я его, наверное, допускаю, когда я на мероприятиях работаю, потому что дабы заинтересовать представительниц прекрасного пола, ты
3: иногда
5: и флиртуешь.
3: Это работает, да.
5: Но при этом, при всем, я всегда на свадьбах, там буквально с первого блока я заявляю о том, что у меня, ну, как бы есть кольцо на пальце, и у меня двое детей и так далее. Но при этом, при всем, вот этот флирт, он срабатывает, и иногда у представительниц прекрасного пола в какой-то момент забывается о том, что у собеседника их напротив, да, как будто бы кто-то есть. Вот такая вот интересная история. Но это помогает тебе почувствовать себя, ну, еще в форме,
4: мне,
5: так
4: мне
5: сказать.
4: Мне кажется, флирт — это прекрасно. Типа...
3: Мужики в форме — это хорошо.
5: Да,
3: согласен. И поэтому музыку послушаем, да, и вернемся.
6: Я сказала, стартуем!
7: Бум!

0: Реклама.
1: За канистрами, воронками и насосами для перекачки топлива приезжайте в автомаркет «Навигатор». Пластиковые металлические канистры, насосы на 12 и 24 вольта. Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте в дилерском центре Чанган Центр Медведь Север. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные условия. Уточняйте в ООО «Медведь Север». Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
6: Посчитали смету на стройку. А теперь забудьте.
7: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
8: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
9: Уханоид, нос не дышит, голос где-то потерялся. Лор лечение пропишет. Знают все, кто обращался. Клиника новых технологий. Все виды терапевтического и хирургического лечения уха, горла, носа. Заботливые доктора клиники новых технологий уже больше 20 лет помогают сохранить здоровье взрослых и детей с 0 лет. Прием малышей проходит в игровой форме. Записывайтесь. 205-3-205. Клиника новых технологий. Джамбульская, 19.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
12: Планируете отопление в своем новом доме? Сибирская газовая компания предлагает комплексное решение. Автономное газовое отопление и водоснабжение. Все под ключ. Мы берем на себя проектирование, монтаж и запуск. Вам остается только наслаждаться теплом и комфортом. Узнайте стоимость газификации вашего дома на сайте sgk-24.rf или по телефону 276-70-77. Сибирская газовая компания. Инженерные решения для вашего будущего.
13: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
14: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
15: Ну что, что? Шторы, конечно же!
16: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
17: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
18: Из Красноярска.
19: Для Красноярска.
20: Здесь налево или направо.
21: 6.15 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
22: Ань, три губа.
23: Ага.
22: Дожевывающий роман.
24: Ну, они очень вкусные, я ничего не могу с собой поделать. Я орешки со сгущенкой.
22: Мы не против.
21: Никто и не спорит.
23: Восходно.
21: Если вдруг, вот наверняка вы слышали ситуации, когда среди даже известных каких-то людей, когда они бросали университет, становились там богатыми и популярными.
22: Да,
21: там Билл Гейтс, например, или там... Джобс.
22: Да.
21: Так вот, тут парень из России бросил универ ради World of Warcraft.
23: Так.
22: Красавчик.
21: Уважаю. Но такое срабатывает раз, мне кажется, вот на миллиарды.
22: Да.
21: И он стал миллионером в 27 лет.
22: Благодаря игре?
21: Да. Родители думали, что Дима просто вот сидел за компом.
22: Дима дурачок.
21: А сейчас о нем пишет портал Business Insider. Значит, в 2008 году хоккеист какой-то платит ему за прокачку персонажа в игре за две ночи. Дима заработал месячную зарплату вот, в Макдональд.
23: Условно. Прикольно.
21: Позже на World of Warcraft он получал до 210 тысяч в месяц.
23: Ого.
21: Вот. В 2017 он, значит, вот эту прокачку поставил на поток как бизнес, запустил маркетплейс игровых услуг и валют, а позже основал еще одну игровую компанию. Вот сейчас, в 2026 году, эта компания приносит 40 миллионов в год долларов.
24: Нормуль.
21: Поэтому, пожалуйста.
24: Не, я вот как человек, который нет, а в игры донатит. Я знаю, что реально есть маркетплейсы с донатами, и там у людей огромное количество разных слотов. Там, вплоть до того, что у тебя прокачки персонажей,
21: да,
24: и так далее.
21: Да, конечно.
24: И как бы люди-то на самом деле на этом нормальные деньги зарабатывают.
22: Вообще, да, бизнес, там бабки все.
21: Да, могут тебя провести по нужным местам. Ты можешь то иное купить, какую-то игровую услугу, которая никак не влияет на баланс в игре, но, тем не менее, тебе классно, кайфово.
24: А теперь, внимание, немножечко новость про комфорт. Кроксы — это хорошо?
21: Ну, это удобно.
24: Да. Мультфильм «Тачки» — это хорошо?
22: Да.
24: Чувствуете, да, матч?
21: Да.
24: Кроксы по тачкам. Маккуин и Рамон получили собственные пары в честь 20-летия мультфильма. Причем класс. Молния Маккуин получил вот эту голубую пару в расцветке Динака.
21: Да, потому что красная, по-моему, уже была.
24: Да, вот. А Рамону достался полноценный образ лоу-райдера с золотыми дисками и фонарями, который светится, если ударить пяткой.
22: Прикольно.
24: Нормуль?
21: Вот это надо
24: брать. Рамона можно будет урвать с 14 по 16 августа, а Маккуин выйдет в продажу 16 сентября.
22: Классно.
24: Вот такая вот
22: для
24: история.
22: Для поклонников.
21: 16 сентября.
24: Я бы с кайфом.
21: Надо поискать. Я как раз буду там, где есть много кроксов.
22: Точно.
24: Вот, видишь,
22: поищу.
21: И немного полезной информации на правах рекламы. Допустим, несмотря на то, что вот погода так себе, но летом вы привыкли пить что-то холодное. Вот, ну, не хотите вы горячий кофе, например, какие-то горячие напитки, потому что лето. Вот я так считаю. Я за лето горячий только вот утром пью, а
22: ну
21: все
22: да.
21: остальное я предпочитаю холодное. Так вот, вот вам подсказка. Во вкусной точке появились новые напитки. Например, Bubble Tea розовый помело. Это холодный чай с ярким цитрусовым ароматом и виноградными бабблсами, которые добавляют напитку такую приятную игривую или игристую, там уж кому как угодно, текстуру. Bubble Milk Jasmine виноград сочетает насыщенный вкус красного винограда, зеленый чай, легкий аромат жасмина и нежность молока. Виноградные шарики делают каждый глоток еще интереснее. Забирайте напитки по пути, например, через Авиаторов 60, Волочаевскую 44 или Партизана 36А. Стоимость от 295 рублей. Подробности в приложении «Вкусные точка». Возрастные ограничения 6+, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 107-770-025-7. 17:54.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
2: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
3: Вечером каждый выбирает свое. Детям китс-комбо, взрослым сочный грант, а на десерт мороженое с карамелью и разноцветными маршмеллоу. Откройте мобильное приложение «Вкусные точка». Семейный ужин без готовки и горы посуды.
4: 6+, ООО «Система ПБО». Москва, УГРН 102-870-025-17-54.
5: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 2-300-919.
4: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
8: Зарядись энергией. Сжили Ситирей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске, автоцентр ВСК, Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: У оптики «Ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
14: Без возрастных ограничений.
15: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
3: на Красноярск-ФМ.
4: Спонсор автомобильной рубрики «Встречка» на Красноярск-ФМ ИП «Ивченко». Магазины оригинальных запчастей «Автокорея» детально. На Шумяцкого 8, Красраби 113 и Авиаторов 54.
5: Елена, да, вот спрашивает. Александр, помогите. Дайхатсу Мув. Что можно сделать со сменой языка в штатной магнитоле? Хотя бы на английский.
6: Если это штатная магнитола, она без жидкокристаллического дисплея и старого образца, то тут только выбросить и ставить другую. То есть тут я посоветую только одно. Почему? Потому что это будет, наверное, проще, без всяких там костылей и далее. Но не так дешево, как многие думают. Если мы пытаемся как-то, ну, то есть сохранить головное устройство, которое у нас есть, то тогда, возможно, есть решение по

0: перепрограммированию более современных моделей. Но конкретно по этой машине я, честно говоря, не сталкивался с такими решениями. Я видел только вот там магнитолы Тара 2Дина. Это будет на самом деле, ну, наверное, более правильным. Почему? Опять же, вернусь к рассказу о долгом, который я когда-то делал. К тому, что китайцы делают для автомобилей уже более штатные решения. И выглядят они интереснее. И они некоторые идут сразу с панельками на вот эти 1.5-2.1. Там где-то ящичек под перчатки делается, где-то нет, в зависимости от моделей. Но и конкретно надо смотреть, присутствует ли такое решение для вашего автомобиля. Либо придется как-то уже решать этот вопрос местными силами. Ну, то есть люди, которые изготавливают рамки, и в них вставляют эти магнитолы. Вот и все. Ну, там уже более развернутый бортовой компьютер, там и так далее. Навигация, и все это на русском языке. А давай дальше.
1: Да, также есть вопрос по Toyota Crown 98 года, 2,5 литра. Здравствуйте, да. Александр. Подскажите, пожалуйста, вчера помыл авто роботом и помылось днище в том числе. Ну, так. А потом началась тряска всего автомобиля. Выехал, она троит, обороты вроде бы не плавают, а ее потряхивает.
0: Потряхивает на ходу или потряхивает, вот опять же, на холостом? Если это холостой, то надо смотреть, что происходит с выхлопом. Если это в движении, то, ну, я могу грешить только на одно. То, что было у вас там снизу, и то, что балансировало, например, колеса, уже отмылось. По-хорошему, если это увеличивается с наращиванием скорости, то тогда надо ехать просто на шиномонтаж, брать колеса, болтать и смотреть. Может быть, разбалансировка. Может быть, что-то, ну, критическое отпало, по крайней мере, без поднятия автомобиля. Вы этого точно не выясните. Поднимать придется в любом случае. Либо на стенде, на яме, я не знаю, там, либо на подъемниках. Вот, пожалуйста, вперед из песни, как говорится. Спасибо за вопросы, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
3: Информация на правах рекламы.
4: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красраве 113, Шумяцкого 8 и Авиаторов 54. Звоните 295-36-97.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
7: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
8: Погрузитесь в атмосферу красоты и утонченности в бутике «Петербургский шик». Каждый образ, как прогулка по ночным улицам Петербурга, наполненная магией и грацией. От элегантного до повседневного стиля, от нежного до шикарного. А сейчас особая новость – скидки на широкий ассортимент. Приходите в ТРЦ «Комсомол» и раскройте свою историю стиля в бутике «Петербургский шик». Пусть новый образ станет вашей красивой сказкой.
9: Акция действует до 30 сентября.
10: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
11: О, а это что за кнопка?
12: А сколько он ест?
11: А он точно самый безопасный?
12: Он и это может?
13: Да ну, не верю.
10: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
14: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
10: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
14: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
15: У ребенка проблемы с концентрацией и учебой? Футбол развивает дисциплину и внимание. Проверено 10-летним опытом Академии «Я чемпион». Первая тренировка бесплатна. Узнайте больше по телефону 296-5707.
16: Команда ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым. Ресторана «Тунгуска» во главе с бренд-шефом Николаем Бобровым представляет дегустационный сет «Путь героя. Сибирь. Азия». 9 курсов сета, 9 этапов трансформаций. Кухни Сибири и Азии сплетаются воедино. Пройти путь испытаний и обрести самого себя. Ресторан «Тунгуска». Бронирование по телефону 269-93-88.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46, Красноярский, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Интригу,
5: и Ром Бутона.
3: Здрасте.
5: Я в шоке. Вот то, о чем я вам сейчас вот до выхода в эфир сказал. Оказывается, вообще, вы вообще были в курсе, что выходил полнометражный фильм «Секретные материалы. Хочу верить».
3: Да, я знаю.
5: И вот вышла режиссерская версия этого фильма вот на бесплатных кинотеатрах в Москве. Да? В обновленной версии добавили огромное количество криповых и жутких сцен. Причем вот этот сервис Hulu даже поднял возрастной рейтинг фильма до рейтинга R. Прикиньте.
3: Серьезно.
5: А по сюжету, значит, ФБР снова возвращается к Малдеру и Скалли. Чувствуете сейчас?
4: А они уже старенькие.
5: И сейчас алды такие, опачки, и в голове вот эта вот мелодия заиграла, да?
4: Да.
5: А вот обращаюсь к Малдеру и Скалли, чтобы они помогли расследовать исчезновение нескольких женщин.
3: Я как раз не так давно на Ютубе смотрел как раз-таки обзор всех сезонов.
4: Никита, ты... потрясающий человек.
5: Я просто вопрос, зачем?
3: Я бы их, ну, я их все бы не посмотрел, сколько там их много.
4: Много,
3: а тут
4: было.
3: Я краткий обзор посмотрел, как будто прикольно. Ну, то есть, мне сервис рекомендует, говорит,
4: мне зашло.
3: Посмотри.
4: Какой ты ведомый, Никита. Ну, сервис порекомендовал, ты посмотрел.
3: Это рекомендация, но я посмотрел нормально. Потом он мне порекомендовал, о чем был сериал «Дальнобойщики». Я посмотрел. Вот.
4: Ладно, после «Лора Аншлага»
5: грустную
4: все прощается.
5: Грустную историю, потому что очень жалко этого добряка. Значит, в Хабаровске ситуация, там в кинотеатре есть этот... Там есть IMAX-экран.
3: О, я читал эту историю.
4: А я не понимаю.
5: Школьник. Ну, у него этот напиток был, этот Bubble Tea, да?
4: Да, да,
5: он плюнул в этот экран шариком из Bubble Tea, и экрану...
4: Это просто
5: капец. А экран стоимостью 26 миллионов рублей.
4: А мне интересно, кто за это ответственный за это? Но, по идее, он виноват же.
5: Не понравилась ему Одиссея Нолана.
4: Родители должны.
5: И запустил вот...
3: Ну, вряд ли создатель бабл-шарика.
4: Нет, ну, представляете, ну, как же родители будут выплачивать всю сумму? Это же жесть. Ну, у них вряд ли есть столько денег.
5: И прикиньте сам это, вот в чем еще казус, да? Во-первых, экран дорого стоит, да? Во-вторых, кинотеатру пришлось закрыть зал, а простой обходится в 700 тысяч рублей в сутки.
4: Там же обязательства еще перед прокатными организациями, они же расписывают это все. Там,
5: Да, это Нолан виноват, видишь? Ну, у человека такая реакция была на «Одиссею».
4: Ну...
3: Нолан гений.
4: Нолан гений, молодец. Он так и хотел вывести из строя IMAX какой-нибудь...
5: Ну, нет, принципиально, Хабаровский.
3: Хабаровский IMAX.
4: Хабаровский, это знаменитый Хабаровский IMAX.
3: Легендарный.
4: Выносим его.
3: Ну, я, на самом деле, это... не знаю, какой счет и там выставят людям, и как вообще, что с этим делать.
4: Но там процедура будет какая-то сложная, однозначно.
3: Жалко. Я думаю, пацан больше в кино не ходит вообще.
4: Он вообще, я думаю, никуда не ходит.
5: Я думаю, он больше просто не ходит, потому что ему батя уже ноги сломал.
3: И Bubble Tea тоже вряд ли ему
4: никогда просто
3: не дождется.
4: Никогда.
3: Вот. И немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новую квартиру. Вот Рома мне показывает туфли.
5: Адидасовские туфли.
3: Но я расскажу про квартиру, а именно про жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой». Вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе, рядом озеро Парк Октябрьский, во дворе. Озеленение, детские спортивные площадки, места для отдыха и закрытая территория, рядом магазины, аптеки, остановка и выезд на Калинина. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сейчас

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Инфраструктура для беспилотников может появиться в 35 регионах России к 2030 году. Об этом сообщил замглавы Росавиации Потемкин. По его словам, в некоторых регионах такая инфраструктура уже работает, в частности, в Татарстане, пишет газета.ру. Развивать сеть для беспилотной авиации планируют и на Дальнем Востоке. Причиной наблюдающегося в краевой столице задымления стали лесные пожары, действующие на западе Эвенкии и востоке Якутии. Дым от них затягивает в краевой центр из-за северо-восточного ветра. Об этом сообщил в соцсетях министр экологии региона Владимир Часовитин. По его словам, непрерывный мониторинг воздуха показал, что на настоящий момент нет превышений по основным загрязняющим веществам. Опасности для здоровья жителей нет, пишет Ньюслаб. В 10 школах Красноярского края с 1 сентября начнут оценивать поведение учеников. Нововведение коснется школьников 2-8 классов. Практику вводят по поручению президента России Владимира Путина. С нового учебного года ее будут тестировать в отдельных образовательных учреждениях всех регионов страны. В Красноярске к эксперименту присоединятся школы номер 3, 16, 148 и 159, а также гимназия номер 14. Еще 5 площадок выбрали в Канске, Енисейске и муниципальных округах края. Для оценки предусмотрены 3 уровня – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. Во внимание будут принимать дисциплину, отношения со сверстниками и взрослыми, а также участие в социальных проектах и программах. В краевом Минобразовании уточнили, что новая система не связана с успеваемостью, не повлияет на допуск к экзаменам и не станет дисциплинарным взысканием, пишут Горновости. Завершающие 5 километров новых разводящих водопроводных сетей осталось смонтировать в Солонцах. Трубы уже протянули по 14 улицам и установили 130 колодцев из 284. Работы идут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность сетей составит 24 километра. Закончить планируется в октябре, сообщает мэрия Красноярска. Каждый четвертый россиянин прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой, пишет «Лента дня». 46% опрошенных предпочитает есть вместе с коллегами, 54% в одиночку. Из тех, кто обедает один, половина скрывается от остальных, чтобы сохранить свой рацион. В то же время 43% россиян охотно делятся едой с коллегами. Многие отметили, что таким образом экономят до 5000 рублей в месяц. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето, ох, лето. Климат-контроль.
6: На 96.2 FM.
7: Завтра в среду, 19 августа, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск ФМ.
7: После небольшой рекламы.
9: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
10: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
9: Ты не опоздаешь?
10: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
9: Хоть кто-то в них не стоит.
11: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
2: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
1: Качество отменного. Окна современные.
2: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Соединение со спутниками установлено.
6: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
5: И Ром Бутанаев.
3: Здравствуйте.
5: А я же могу теперь официально этим хвастаться?
3: Ну, наверное, только конечно.
5: Все, у меня официально прошел платеж. И ипотека закрыта.
3: Класс.
4: Это круто.
5: Вот такая вот радость.
3: Можно брать следующую.
5: Нет, спасибо, не хочу. Короче, помнишь, Никита, как-то давным-давно в далекой-далекой нашей радиогалактике мы проводили некий опрос, который вызвал уйму хайпа.
3: Да.
5: Какой доширак круче, да, и какой рецепт, вот это все, да?
3: Да.
5: Так вот, внимание, для любителей вот этой лапши быстрого приготовления, рецепт подлетел. Причем официальный рецепт лазаньи с булдаком.
3: Интересно.
5: Причем вот от производителя лапши, собственно. Значит, вот это трендовое блюдо рассчитано, внимание, на 6-8 порций. Приготовление занимает около часа. Берут, значит, 6 упаковок булдак со вкусом карбонары.
3: Так. Кстати, да, неплохо.
4: Да.
5: Замешивают специальный соус, в него входят яичные желтки, приправы из упаковок с лапшой, майонез, тертая моцарелла, жирные сливки и чили-масло. Дальше выкладывают несколько брикетов лапши в форму для запекания, заливают на дно немного соуса, добавляют еще сыра и нарезанный кубиками бекон, затем снова заливаются соусом, накрывают вот эту форму фольгой и выпекают в духовке 45 минут при 200 градусах. Затем добавляют еще сыр соусом и отправляют подрумяниться еще на 8-10 минут. Для подачи блюдо посыпают зеленью и добавляют капельку чили масла.
3: А создатели находили уже свиную голову у себя под дверью? От итальянской мафии.
5: Не, ну, это звучит клево.
3: Звучит?
5: И я видос смотрю и вижу вот готовое блюдо в нем. Ну, как будто бы это очень даже вкусно должно быть.
3: Ну, пицца с ананасами же тоже имеет место быть.
5: Нет, будь проклят тот человек, который это придумал.
3: Он, к сожалению, уже нас покинул.
5: Да и туда ему дорога. Так сказали в мафиозе.
3: Ну, не знаю. В целом, булдак именно вот со вкусом карбонара достаточно неплохой. Он не очень острый, и из-за этого ты не сильно страдаешь.
5: Ну,
3: практически
5: да.
3: Не страдаешь.
5: Мне вообще нравится вот из лапши быстрого приготовления этот сырный рамен.
3: Ну, это плюс-минус.
5: Кайфуха.
3: Да, достаточно. Если его там еще тюнинговать, то вообще...
5: Да, да, там даже тюнинга не надо. Вот он в целом хорош просто.
3: Раз заговорили про легендарную лапшу, значит, в одном из московских ресторанов будут подавать доширак с черной икрой.
4: Неплохо.
5: Сколько стоить будет?
3: Вот.
4: Как черная икра.
3: По цене ничего не скажу. Зачем, да, хочется спросить?
5: Ну да, главное для чего?
3: Построено на контрасте ценностей главных ингредиентов. Дешевая лапша и деликатесная черная икра встречаются, вот, скажем, на одной территории не так часто, как минимум, только вот единственный раз.
5: Вообще, когда последний раз ели черную икру?
3: Я один раз пробовал.
5: Ну.
3: И такой, типа, ну, икра.
4: Я даже не помню, что я пробовал,
5: честно говоря.
4: Это
5: очень вкусно. Но дорого.
3: Ну, да. Кстати, черная икра, по-моему, у щуки или у кого-то еще. Вот, она тоже визуально черная. Ну. Понятно, что она другая. Не из-за сетра. Вот. Но в то же время, как будто бы, почему бы и нет. Про доширак поговорили, про икру поговорили. Тоже еще немного полезной информации на правах рекламы. И, естественно, о чем-то вкусном. Допустим, вы вот сидите ночью, не знаю, работаете.
5: Ну.
3: Просто смотрите фильм, классно проводите время.
5: И вдруг хочется
3: кушать. Конечно. Сильно. А тут во вкусной точке появилась ночная доставка. Это во-первых. А во-вторых, можно новиночки там, естественно, сразу же заказать. Биг Чикен Бургер кунжутный. Здесь мягкая булочка, сочная куриная котлета, жареный бекон, сыр, эмменталь свежий, томат, салат и нежный кунжутный соус. Горячо, сытно и без поездок по ночному городу. Очень удобно. Угу. Так что любой вкусный повод, пожалуйста, ночная доставка. Вкусная точка уже в Красноярске. Подробности, условия заказа, стоимость, зона и время доставки в приложении «Вкусная точка» и на сайте вкусная.ру. 6+, возрастные ограничения, ООО «Система ПБО», город Москва. ОГРН 102-770-025-17-54.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. «Алео Бани Сибири». 258-20-80.

0: всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-200-43-76-96.
3: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
4: Весь сезон говорили «куплю мототехнику потом». Похоже, это ваше «потом» уже наступило. В Night Car мотоциклы, квадроциклы и мопеды в наличии и под заказ. А еще автомобили из Китая, Кореи и Японии. Доставка на своих автовозах. Смотрите и выбирайте в выставочном зале. Тамбовская 2Е. Nightcar24.ru.
5: Любите шить или создавать уют в доме? С 26 по 30 августа посетите сибирский салон текстиля в МВДЦ «Сибирь». Широкий выбор тканей, фурнитуры и готовой одежды по отличным ценам. Вход свободный. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.17 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
5: И Ром Будунов.
3: Здрасте.
5: Так, родители учащихся в школе детей.
3: Еще пока нет.
5: Рассказываю. С 1 сентября Минпросвещение РФ сказала, что все, в школах введут оценки за поведение для учеников 2-8 классов. Это значит, у меня оба, да, попадают? Вот, будет 3 уровня оценки. Образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Вот я, ну, я вот сейчас прикидываю, вот если бы это было бы, когда я учился...
4: Ну, ты не доучился бы?
5: Нет, да, ну я с медалью школу закончил. Я просто со знаниями проблем не было, с поведением беда была.
4: Вообще. Я говорю.
5: Очень сильная, но... Не, ну как, в смысле, нет, я дичь не творил. Я просто был очень гиперактивным молодым человеком, который постоянно мешал учителю. Вот, своим поведением.
4: Но вообще это очень часто, ну, серьезные проблемы в обучении, потому что дети, во-первых, бывают странники, во-вторых, не все еще, понятно, юный возраст не могут контролировать свое снятая психическое состояние. Психологическое. То есть, ну, у меня вот во все года были какие-то очень странные одноклассники, которые, ну, объективно мешали учебному процессу.
5: Не, я просто всегда болтал с соседом, сидел, типа. И причем мы могли болтать, типа, вообще не замечая, что что-то происходит. Но при этом, знаешь, я был из тех, кто, типа, учитель такой, так, что я сейчас сказал? И я всегда такой... А я успеваю воспринимать информацию, типа, и с левого уха, и с правого уха, и, типа, и нормально, короче, у меня сочетается.
3: У меня тоже был такой одноклассник, он класс плакаты поджег там, короче, еще какая-то, ну, там, интересные, короче, персонажи.
5: Не, ну, я не настолько, я говорю, что, типа, петарды в туалетах не взрывал, ну, я лично.
4: Ну, вот,
5: Но было.
3: Скажу так, слышал,
5: подстрекал чуть-чуть к такому некоторых людей. Ну, то есть, я умел еще манипулировать людьми. Вот это вот тоже такой хороший навык, когда ты умеешь это делать.
3: А прикинь, вот у тебя хорошие оценки, но за поведение, вот, типа, тебе недопустимо.
5: Но за поведение ты тварь вообще. Ну, это вот я, да. Но не совсем.
3: Экран в Аймаксе сломал. Ты че?
5: Нет, это не я. Но я бы мог так...
4: Ну, как будто все в комплексе должно работать.
5: На ушко нашептать человечку.
3: Ну, если это как-то поможет, они же наверняка какие-то исследования проводили.
5: Возможно.
3: Они же понимают, для чего это надо. То как будто бы, ладно, нравится, занимайтесь. Вот.
5: Кстати, ну, не нравится, не занимайтесь.
3: Не нравится, не занимайтесь, конечно. Но учиться хорошо в школе, ну, во всяком случае, нужно стараться. Как минимум. Вот, и немного полезной информации еще немного. На правах рекламы. Дом на Ульяновском. Что это такое? А это новый жилой комплекс бизнес-класса на берегу Енисея. А там панорамные виды на Татышев, на реку, на наш с вами город. Собственная прогулочная терраса, 2 вида паркинга, лобби с камином. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф или в офисе продаж по телефону 230-2020. Застройщик ООО «СЗ Конструктив Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Много затрат в августе. С губернскими аптеками позаботиться о здоровье легко и выгодно. До конца месяца успейте купить Мизим 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен 12 таблеток за 89 рублей. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей и многое другое. Акция действует до 31 августа 2026 года.
3: А у губернские аптеки 118-246-800-75-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Это город будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
5: Сайт bunker919.ru.
6: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
7: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
8: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и металлические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
9: Юбилейный туристический фестиваль «Сгущенка» 22 августа с 14.00 на базе отдыха «Чайка». Кавер-группы, мастер-классы, ярмарка, интерактивы и туристические площадки от Центра путешественников. Большой розыгрыш, ящик сгущенки и подарки от партнеров. 0+.
10: У «Оптики ваше зрение» день рождения, и мы приглашаем вас на праздник. Только 21, 22 и 23 августа скидка 40% на все. Для юных гостей бесплатная диагностика зрения, а для посетителей фуршет и приятные подарки. Ждем вас. Переулок Светлогорский, 12. Телефон 214-14. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Хватит!

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: Половина восьмого в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Антри Губова.
5: И Ром Бутунов.
4: Здорово.
5: Так, значит, ребята, рассказываю. Ситуация в Индии.
4: Слушаем.
5: В Индии. Интересная ситуация.
1: В Индии.
5: Значит, в Индии хотят ввести дегустацию коровьей мочи.
1: На постоянку, я так понимаю.
5: Все ради борьбы с подделками.
1: Ну, важно, важно.
4: Контрафакт.
5: Страна, внимание, столкнулась с проблемой. Перекупы. Коровьи мочи. Разбавляют настоящую коровью мочу с мочой других животных.
1: Ты смотри
5: и продают
1: на них. Ну, что творят, а? Ну,
5: типа,
1: ну,
5: моча G-Drive такая.
1: Ну, плохо вообще.
5: С присадками.
1: Плохо.
5: Вот, местные призвали,
4: шивы,
5: значит,
4: на вас нет.
5: Создать специальную организацию из людей, которые с детства знают вкус настоящей коровьей мочи.
1: То есть в возрасте уже нельзя овладеть навыками.
4: Корова, во-первых, священная, во-вторых, вот эта субстанция, как будто бы там тоже они уринотерапией.
1: А вдруг нормальная по вкусу, прикиньте?
4: С детства не бред. Я так думал про пиццу с ананасами, но точно не об этом.
5: Из коровы я только молоко пью.
1: Ну там не очень далеко вот находятся собственно, выходные отверстия.
4: Не, а для них-то это норма, прикинь.
5: Ну, короче, вот эти вот люди должны будут дегустировать продукт, подтверждать его чистоту и только потом допускать их продажу.
4: Мочелье такие.
1: Как они, ну, в смысле, они как напиток это используют? Или там как-то в лечебных целях?
4: Там все, что из коровы, все священное, короче. Поэтому они такие, нормально. Кстати, видели,
5: вам не попадался видос? Короче, стоит электровышка. Корова проходила мимо, ее шибануло током, и она, ну, померла. И знаешь, что сделали индусы? Они прибежали с палками и начали бить эту вышку.
1: Не, ну а что она электричеством раскидывается? Все, что ли?
5: О, боже.
4: Посягнули на святое.
1: Вообще.
5: Такие вот интересные истории происходят в мире.
4: Индия, это, конечно, невероятно.
1: Изучено всего лишь на 5%.
4: Если вообще не меньше. Если не меньше. Тут, кстати, есть бренд, ну и вообще не только бренд, но и магазины косметики. Так вот, они делают специально магазины менее продающими. То есть, как это работает. Но это не значит, что они получают от этого меньше денег. Там хитрая схема. Бренд вводит тихие часы, во время которых убирают музыку, резкие запахи и лишний шум, чтобы люди, у которых есть аутизм, СДВГ, повышенная чувствительность там, каким-то внешним раздражителям, они могли спокойно находиться в магазине и совершать покупки.
1: Прикольно.
4: Вот. На первый взгляд, да, как будто бы, ну, типа, а как так, ритейл так не работает.
5: Молодцы.
4: Но, как они говорят, это положительно влияет на продажи, конечно, и помогает бренду расширить круг своих покупателей. То есть целевая аудитория становится больше, и люди понимают, что да, в этом магазине им комфортно, и они выбирают его.
5: Бажуха.
1: Да, это круто.
4: Маркетологи поработали знатно. Да, это очень здорово.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Погуляли по Татышеву, посмотрели на Енисей, теперь можно и подкрепиться. Сырные палочки, бабл-ти или мороженое с маршмеллоу. Все это во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Где купить запчасти на корейца? Автокорея детально. Где огромный выбор автозапчастей? Автокорея детально. Нужны оригиналы, но по доступным ценам? Тебе в Автокорею детально. Найдется все. Автокорея детально. Большой выбор оригинальных запчастей из Южной Кореи. Аксессуаров и расходных материалов в наличии и под заказ. Комплектующие на любые модели корейских авто. Доставка по Красноярску и отправка товара по краю и по всей стране. Автокорея детально на Красрабе 113, Шумяцкого 8 и Авиатора 54. Звоните 295-36-97.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: В клинике Спиранского ведут прием врачи: гинеколог, кардиолог, венеролог, эндокринолог, офтальмолог, невролог, а также УЗИ органов, сосудов, тканей и суставов. В лаборатории Спиранского быстро и недорого можно сдать анализы крови, мочи, кала, мазков, микробиот. Забор анализов ежедневно с 9 до 15.00. Возможна предварительная запись по телефону 205-20-35. 205-20-35. Ульяновский 4D.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
8: О, а это что за кнопка?
9: А сколько он ест?
8: А он точно самый безопасный?
9: Он и это может?
10: Да ну, не верю.
7: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
7: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
7: Ваш ребенок не отрывается от гаджетов? Поменяйте виртуальные игры на реальные победы. Запишите его на футбол в Академию спорта «Я чемпион». Первая тренировка бесплатно. Звоните 296-5707.
12: Папа, папа, хочу установить рекорд.
13: О, тогда нам нужно «Форвард» и «Будэспорт».
12: А что это?
13: Сеть магазинов спортивной экипировки, которые нам рекомендовал тренер. Там большой выбор товаров для разных видов спорта, надежное качество и доступные цены. Приобретем все необходимое для будущего чемпиона. Кимоно, пояс, шлем, перчатки, футы, защиту, вместительный рюкзак.
12: Сеть магазинов «Форвард» и «Будэспорт».
13: Стиль и комфорт.
14: Весь ассортимент на сайте budasport.ru.
15: О, экипировочный центр «Будэспорт». Украин 110-246-850-12.
16: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.47 в Красноярске, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Антрей Губова.
5: И Рома Бутон.
3: Здорово.
5: Так, готовы возмущаться?
4: Давай. Ну, естественно.
5: Очень сильно причем будем возмущаться.
3: Да, что, на первый раз, что ли?
5: Значит, тут академик, собственно, Российской академии наук. Спрогнозировал, внимание, ну, вообще, вот вывод какой, что россиянам в целом нужно готовиться к долгой жизни и бесконечной работе. Ну, Анка готова уже давным-давно, она на трех работах фигарит.
4: Можно
3: отменить
4: это?
3: По-моему, это клон ее.
5: Смотри,
3: второй там где-то еще.
5: Что говорят? Что к 2030 году средняя продолжительность жизни достигнет 78 лет, чтобы вообще-то мы как бы это дольше жить стали.
3: Но зачем?
5: Смотри, к 2036 году говорят, что средняя продолжительность будет 81 год. А в будущем, типа, говорят, люди смогут жить и до 150 лет. При этом работы станет настолько много, что в некоторых отраслях придется вводить круглосуточные смены. И вот о четырехдневной рабочей неделе россиянам лучше бы сразу позабыть.
4: А что же они там увольняют всех и искусственным интеллектом заменяют, если так много работы?
5: Слушай, нет, кстати, вот реально есть тенденция того, что мы, вот если проследить, наверное, за последние там 2-3 года, да, когда мы начали говорить про искусственный интеллект, что сначала многие компании пытались заменить, а сейчас многие компании, наоборот, возвращают сотрудников, потому что, типа, нифига подобного.
3: Мне кажется, искусственный интеллект должен работать в паре с человеком,
5: со специалистом.
3: С профессионалом.
5: Вот тут я, наверное, целиком и полностью согласен.
3: Это вот как
5: применять его можно.
3: Как самолет. Вот мы говорили, он летит, да, он может лететь на автопилоте, он сам может...
5: Но есть экстренные ситуации, в которых машина может что-то сделать не так, а у человека же еще есть такая штука, как знаешь, называется, чуйка.
3: Прозорливость.
5: Ну или
4: паучье чутье.
5: Возможно, да, и оно иногда спасает. Но это, знаешь, это из разряда того, что в свое время, где это было?
3: Попой чую.
5: Чудо на Гудзоне, или где? Когда самолет
4: чудо,
5: там
4: да,
5: садили, да, и на воду.
4: На
5: и
4: Гудзоне.
5: И была еще история о том, что самолет вообще... Один пилот переворачивал полностью, чтобы вот так вот, он его положил вот так.
4: Это как-то...
5: Но сам факт, что
4: штопор.
5: Типа люди как бы выжили. Ну, то есть, это то, чего машина не сделает никогда.
3: Ну, она и не сочинит симфонию, это мы помним. Естественно, да.
4: Хотя, говорят, есть такие прецеденты.
5: Поэтому мы люди, мы сила, мы лучшие.
4: Да-да. Вот.
3: Сильно.
4: Да.
3: Кому мы это говорим?
4: Вообще. С кем мы постоянно разговариваем?
3: У нас легкая форма.
5: Я на всякий случай просто верю в нас, в людей. Ну, кто-то же должен в нас еще верить.
3: Ну, да.
5: Вот, я верю.
3: А вот вы верите, что...
5: Ну,
3: завтра...
5: не во всех конкретно, но...
3: Ну, в большинство.
5: Ну?
3: В большинство, да. И вы тоже верите, что завтра в 5 вечера мы здесь будем, а это обязательно случится.
5: Ага. Я же говорю, не во всех я верю.
3: Ну, ничего.
5: Есть тут какой-то один сливной у нас. Но вы узнаете, кто из нас троих завтра.
3: Вот это интрига. Интрига. Тем не менее, всем классного вечера. До завтра. Пока.
4: Пока.
5: Пока.
6: Сейчас.

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск-ФМ.
4: Здравствуйте. С 1 сентября сверхурочную работу в Российской Федерации смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. Об этом говорится в тексте закона. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений, пишет ТАСС. Карты Visa и MasterCard полностью уйдут из оборота в России к концу 2027 года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, эти карты менее защищены в связи с устаревшими сертификатами безопасности, что создает риски для держателей, пишет «Комсомольская правда». Российские студенты начнут получать дипломы нового образца, пишет «Лента дня». Первые выпускники вузов, участвующих в эксперименте с новой системой высшего образования, получат такие дипломы уже в 2027 году. Вместо привычного «бакалавр» в документе будет указана конкретная квалификация. Она будет зависеть от специальности и программы обучения. Пилотный проект запустили в 2023 году. Сейчас в нем участвуют 17 вузов. Базовое высшее образование занимает от 4 до 6 лет, после чего можно еще на 1-2 года пойти на специализированную программу. В яблоневом саду Татышев-парка созрел первый урожай. В дирекции посетителям напомнили, как собирать плоды, не повреждая деревья. Яблоки рекомендуют срывать только с тех веток, до которых можно дотянуться с земли. Забираться на деревья нельзя. Во время сбора ветви следует придерживать, чтобы не сломать их, а после посещения сада убрать за собой мусор. В этом году в яблоневом саду высадили более 1000 новых яблонь. В посадках участвовали сотрудники парка, представители городских организаций и волонтеры. Специалисты призвали посетителей бережно относиться к саду, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». 19 августа в галерее в центре мира состоится вернисаж выставки «Окно, открытое Поздеевым», посвященной столетию со дня рождения художника. Начало в 19 часов, вход свободный. На вернисаже зрители увидят, как творчество Андрея Геннадьевича влияет на жанры современного искусства, послушают электронную музыку, а еще станут участниками экскурсии диалога вместе с медиатором Эллой Ефремовой. Главной изюминкой этой выставки станут несколько оригинальных работ Андрея Поздеева, которые можно будет приобрести, пишет главный по афише. И о валюте. Доллар 85.01, евро 98.36. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра в среду, 19 августа, в Красноярске переменная облачность. Ожидается дождь. Ветер от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 15. Днем до плюс 21.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отменного. Окна современные. Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
3: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
4: Здравствуйте.
5: Привет.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск.

0: Навар в бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Проект «Яркие берега» и Кубок Красноярска по компьютерному спорту представляют 30 августа. Центральная набережная у Капитанского клуба. Рок-фестиваль «Календари». Хедлайнер фестиваля — группа «Озоновый слой». Начало в 18.00. Возрастное ограничение 6+.
4: Вход свободный.
5: Информационный партнер — радио «Красноярск ФМ».
6: Про здоровье.
7: Для слушателей старше 16 лет.
8: Спонсор выпуска — ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
2: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло.
3: Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу.
2: Качество отменного. Окна современные.
3: Всему свету расскажу. И еще раз закажу.
4: Производственная компания «Современные окна» изготовит для вас окна любой сложности по цене производителя. Приглашаем к сотрудничеству дилеров и строительной организации. Звоните 277-5511. «Современные окна» 277-5511.
5: Бонжор.
6: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
7: Hello, everybody.
8: Коничива.
9: Здоровеньки були.
10: Салават сива.
11: Бонжур.
12: Привет, хай.
13: Привет, салют.
14: Привет.
15: Радио.
16: Красноярск FM 96.2.
17: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

Relax your soul. Relax your

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: СМИ «Красноярск ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусная точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио Красноярск ФМ.
4: Are you still there?
5: So I am having some trouble getting in touch with the DJ. Can you help me?
4: I'm sorry for the troublesome communication. Let's try it again.

House.

0: Oh, what a rush.
1: В Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: This is Christian Smith, and you're listening to Camilo Sanclemente on Tronic Radio.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусно и точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск большой, дел много, а останавливаться надолго некогда. Горячий бургер, картофель и напиток. Забрали и поехали дальше. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярск FM.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные точка» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодный бабл ти.
2: 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, ОГРН 102-770-025-1754.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Если ваш день заканчивается тогда, когда Красноярск уже спит, самое время для горячего перекуса. Сочный грант, сырные палочки с тягучей моцареллой и холодные бабл-ти. Идеальное сопровождение для долгих разговоров и поздних возвращений. Новинки во «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: В Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусные точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хами.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Тусовка продолжается, а холодильник пуст. Откройте приложение «Вкусные.» и закажите на всех. Биг Чикен кунжутный, хрустящие сырные палочки с тягучей моцареллой, горячий картофель и холодные бабл ти. 6+, ООО «Система ПБО». Город Москва, УГРН 102-770-025-1754.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Красноярск

0: Ночной Красноярск не спит, и аппетит тоже. Если после поздней поездки хочется горячего, заезжайте за вкусным перекусом. Автораздача «Вкусная точка». А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Весь день в дороге, а привычный маршрут снова изменился? Сделайте вкусную паузу. Чикен карри ролл с хрустящей курицей и пикантным соусом. Или сырные палочки с горячей тягучей моцареллой. Быстро перекусили и снова в путь. Автораздача «Вкусные точка». Удобно для тех, кто всегда в движении. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Опять ремонт, опять объезд, опять пробка. Красноярск готовится к 400-летию, а вы заслужили вкусную паузу. Биг Чикен и сырные палочки во вкусной точке. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока взрослые обсуждают дороги и метротрам, дети уже знают, чего хотят. Kids Combo со смешариками. Вкусный обед и брелок с любимым героем. Kids Combo во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусные точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Я купил домой окно. Стало тихо и тепло. Теще закажу на дачу. Застеклю балкон в придачу. Качество отмечено.